0: святый, святый, святый.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Страх смерти. Иисус разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих. Люди боятся смерти, потому что с ней завершается их земная жизнь. А потом тех, кто умер, так и не примирившись с Богом, ожидает наказание за их грехи. Таковые будут воскрешены для суда и приговорены к вечному осуждению. Хотя многие сомневаются в этом и даже отрицают будущее наказание, страх смерти все же остается. Чтобы предоставить нам возможность избавления от этого, на землю 2000 лет назад в облике человека пришел Сын Бога. Тот факт, что смерть является возмездием за грех, к нему никак не относится, ибо он никогда не грешил, будучи единственным, кто этого не делал. Он добровольно пожертвовал своей жизнью и спустя 3 дня божественной силой был воскрешен к жизни. Таким образом, он победил смерть. И теперь всем, кто верит в него, он дарует часть в своей победе. Для них он истребил смерть, то есть сделал ее бессильной. Но со смертью еще не покончено. Для верующих она утратила свой ужас, они обладают вечной жизнью. После смерти они направляются домой, чтобы прибыть с Иисусом. При вознесении искупленных те, кто почил, будут воскрешены, а те, кто жив, изменятся. Они получат нетленное тело, которого смерть уже коснуться не сможет. Какая же это победа Божьей благодати?
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Марка.
1: Верьте Богу. Верно вам говорю, если скажет кто этой горе: «Поднимись и бросься в море», и не усомнится в душе, но будет верить, что сказанное им исполнится, так и будет. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, и так и будет. И когда вы стоите и молитесь, прощайте все, что против кого-то имеете, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам ваши грехи.

0: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.
1: Так хочется сказать еще чего-нибудь.

0: наркомания не лечится медикаментозно, и даже психологически она не лечится. Чтобы бросить наркотики, чтобы действительно осознать свою роль в этой жизни, нужно встретиться с Богом.
1: Молодые супруги Михаил и Татьяна жили в свое удовольствие. Никаких обязанностей, полная свобода. Их девиз был «Пей, ешь, веселись, ибо завтра умрешь».
0: Нам хотелось кайфа. В миру такая поговорка. Без кайфа жизнь в таряк. И все. Просто-напросто.
2: Знаете, не было, наверное, смысла в жизни, потому что мы не нашли себя в каких-то талантах.
0: Я лично всегда вообще в своей жизни ощущал бессмысленность ее.
1: В погоне за развлечениями супруги искали новых ощущений. Так они попробовали наркотики.
2: Мы даже не знали, в какие дебри мы лезем. То есть нам казалось, что мы так слегка попробуем, удовольствие в любое время можем бросить. Вот, но мы очень скоро поняли, что зависимость сильнее гораздо.
1: Наркотики оказались сильнее воли, сильнее любви к близким. Супруги много раз пытались бросить колодца, но наркотики стали необходимы, как воздух.
2: Был замкнутый круг. Засыпали с мыслью не проснуться бы утром. И потом один ужас просто, как тебя будет ломать, заставляет бегать искать наркотики.
0: Да, да, да. И когда молодой, еще так не болеешь. Но постепенно здоровье-то не стало.
2: Такая депрессия, на самом деле. Что ты ничего не можешь, тебе уже столько лет, ты не работать не можешь. Что ты умеешь? Не только колоться.
1: Более 10 лет Михаил и Татьяна были зависимы от наркотиков. За это время Михаил не раз попадал в тюрьму. Он даже слышал там о Боге, читал Библию, молился и глубоко в душе верил, что Бог спасет.
0: Я в Бога давно верил, еще с зоны у меня как-то было. Молитва «Отче наш» и жене постоянно говорила, только Бог нам поможет обязательно.
2: Я не верила, что я могу вырваться. У меня не было на это сил.
1: С каждым годом здоровье оставалось все меньше, и все больше не хотелось жить. Когда в очередной раз Михаила задержали, он решил повеситься.
0: Тут я уже разуверился даже в Боге. То есть момент такой был полный вообще депрессии, полного отчаяния. И я просто устал от всей этой жизни, бессмысленной. Я говорю, только отпустите, мол, под подписку. Он говорит, нет. Я говорю, если не отпустите, я повешусь. Я никак не мог этот шаг сделать. И я все время смотрел на стенку, видел там как бы Христа на стене и снимал эту петлю. А к вечеру уже я увидел на стене демона какого-то, в общем, дьявола. И как эту петлю резко накинул на себя и повесился. Когда меня вытащили, то я четко знал одно, что меня спас Бог. То есть внутри меня было такое, такая радость распирала. Через трое суток меня под подписку выпустили.
2: Когда я увидела его шрам, у меня такие слезы были. У меня к нему более трепетное отношение стало, что я вот так могла его потерять.
1: Благодаря верующим людям Михаил и Татьяна оказались в реабилитационном центре, где с Божьей помощью освобождались от алкоголя и наркотиков.
0: Я уже ехал не переломаться, не как-то спрятаться, а встретить Бога и, наконец, обрести свободу.
2: У меня взялась такая надежда на этот центр, но я поверила, что там благодать, вот о которой мне говорили, и что меня там не будет ломать, кумарить не будет. Мы уже не могли в этом жить, мы ненавидели это. И Господь это был как выход из этой ямы.
1: Супруги слушали проповеди, им открывалась истина, пришло раскаяние. И жизнь стала наполняться смыслом. Божья любовь, прощение вселяли надежду и радость. Чудесным образом Татьяна навсегда избавилась от наркотиков. А у Михаила впереди было испытание.
0: Мне стоило раз уколоться, и два, и все. Отношения с Богом ушли, какое-то пришло ожесточение. Вернулась зависимость, все сразу нахлынуло, и я просто уже был близко к смерти.
2: Он намного стал хуже. Я видела, что он пропадает. Я смотрела просто на эти грязные иглы и даже не могла поверить, что я этим занималась. Настолько я свободна от этого была. Никакого соблазна. Я просто жила у мамы, но молилась.
1: Татьяна стала ходить в церковь. Она просила молиться за мужа. И сама держала пост и молилась.
0: Ты пришел момент, когда эти молитвы, они накопились, я думаю.
2: Многие,
0: там...
2: когда колются, перестают молиться вообще.
0: У меня было к Богу стремление. Молился по полночи, стоял там, втыкал и все равно молился. Пришла такая сила от Бога. Я понял, что Бог простил меня, что Он любит меня.
1: Долгие годы Михаил говорил, что Бог спасет его. Но одного знания оказалось мало. Нужно сделать шаг навстречу к Богу и принять Его спасение и любовь.
0: Я знаю, что я под надежной защитой Бога.
2: Ой, влюбляюсь в Него каждый день больше и больше.
1: Господь не только освободил Михаила и Татьяну от наркотиков, но и создал крепкую христианскую семью. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Юрий, из города Осташково Тверской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что Христос дал мне эту веру. Ну, я поверил в реабилитационном центре, когда находился. Ну и уже там, изучая Библию, Евангелие, я осознал путь спасения. Я не отрицал Бога, но не видел пути спасения.
3: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им:
2: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу».
1: А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать:
3: «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!»
1: Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали:
3: «Распни! Распни его!»
1: Он в третий раз сказал им:
2: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу!»
1: Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю.
4: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Померкли ценности земные в лучах божественной любви, и мне все кажутся отныне так незначительны они. Господь по милости великой небесный полог приоткрыл, сиянием света весь залитый, иной увидела я мир. И красота совсем иная пленила душу навсегда. Десница Божия благая мне указала на Христа, где в образе том совершенном любовь и чистота и свет в греховном мире этом тленном ему нигде сравнения нет. Господь, Спаситель, Царь Вселенной, в мучениях за меня страдал. Горя любовью несравненной, Он на Голгофе жизнь отдал. Так грех мой кровью умывая, душе спасение даровал. И милость Божию являя, за Ним последовать позвал. Что мира ценности пустые перед любовью Христа, в Его объятия святые всем сердцем устремляюсь я.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: великое приобретение быть благочестивым и довольным, говорит нам Священное Писание. А вот с этим бывают проблемы, да? Это Катя, и вы на Свободном радио. Мне кажется, одна из главных проблем человека – недовольство. Потому что от него совсем недалеко до зависти, а там не за горами и ненависть. А потому хочется напомнить – люби жизнь, которой ты живешь. Живи жизнью, которую любишь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: злое и безбожное поколение. Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы.
1: Свободное радио. Правильный выбор.
2: Новая музыка на Свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: 100 нескучных историй.
1: Ты меня не любишь. Утром за завтраком 9-летний мальчик не на шутку раскапризничался, грубо и дерзко высказывая маме свое недовольство.
2: «Опять каша? Ты же знаешь, что я терпеть ее не могу. Хоть раз я могу позавтракать чипсами или хотя бы заварными пирожными со сгущенкой?»
1: «Сынок, каша намного полезней. Я же для тебя стараюсь, пойми».
2: «Ничего я не хочу понимать. Я хочу сгущенку, хочу шоколадку и газировку. Хочу, чтобы ты готовила мне только то, что я хочу».
1: «Но ты же испортишь себе здоровье с такой-то едой».
2: «Ерунда! Ты только и пугаешь меня все время. А еще заставляешь убираться за собой. Только и слышу: наведи порядок, собери игрушки. Надоело!»
1: «Сыночек, я ведь просто хочу, чтобы ты полюбил порядок, чтобы ты вырос аккуратным человеком. И разве тебе самому неприятно, когда дома чистота и уют?»
2: «Мне все равно. Если тебе нужен уют, ты и убирайся. Почему я должен это делать? В конце концов, ты меня родила, ты обо мне и заботиться должна».
1: Мать недовольно покачала головой, а сын еще добавил:
2: «И, кстати, ты на день рождения что мне подарила? Я так просила велосипед, мечтала о нем целый год. А ты какой-то дурацкий самокат купила. Ты разве не понимаешь, что самокат это совсем не то?»
1: «Мальчик мой, я ведь уже говорил тебе, что сейчас у нас трудное время, и денег на велосипед просто нет. Я и с самокатом-то в долги влезла. Потерпи немного, может, в следующем году».
2: «И папы у нас нет из-за тебя. Это ты виновата, что он ушел от нас».
1: У матери подступил комок к горлу, и она, с трудом сдерживая слезы, ответила: «К сожалению, милый, не все зависит от меня. Чтобы в семье сохранить мир и любовь, должен постараться каждый. Я, со своей стороны, дорожила нашими с папой отношениями, но, увы, этого недостаточно. Да, его нет с нами, но ты можешь не сомневаться, я всегда буду рядом и всегда буду любить тебя, что бы ни случилось».
2: «Неправда! Ты меня не любишь! Если бы любила, то делала бы то, что я хочу!»
1: — крикнул сын и убежал, хлопнув дверью. Мать разрыдалась. Так ей стало обидно, что не понимает сын ее благих намерений, не видит, как много старается она для него, как сильно любит. Горько плача, она обратилась к Богу в молитве: «О Господи, для чего ты посылаешь нам все эти испытания? Так хочется спокойной, тихой жизни. Ну, разве я многого прошу? Всего лишь чуточку покоя, комфорта и достатка. А ты... ты взвалил на наши плечи столько тягот. Ведь мы, Боже, твои создания, мы дети твои. А значит, и заботиться о нас твоя забота. Обеспечивать всем, устраивать жизнь. А еще, ты знаешь, я всегда хотела свой дом за городом. Мечтала, молилась. И что же, вместо него однокомнатная квартира в захолустном районе. Неужели ты не видишь, как нелегко нам с сыном в одной комнатушке? И в конце концов, мы с мужем венчались, благословение твоего просили, а ты? Ты позволил ему нарушить обещание и уйти. Это твоя вина, что он теперь не с нами. Нет, Господь, видно, ты меня совсем не любишь».
0: Насколько были несправедливы упреки мальчика, высказанные маме, настолько же бывает несправедливо отношение наших, взрослых людей, к Богу. Нам с вами ясно, что если мама отказывается кормить сына одними шоколадками, то это вовсе не значит, что она его не любит. Но ведь и Богу видней, на какие из наших молитв отвечать «да», а на какие «нет». Если не все наши желания исполняются, это не повод сомневаться в Божьей любви. Нам следует доверять Богу, верить, что Он ведет нас самым лучшим путем по жизни. Если, конечно, мы идем за Ним, а не на поводу своих сиюминутных желаний. «Мне одному известен замысел мой о вас, говорит Господь. Благоденствие определил я для вас, а не беду, чтобы были у вас будущее и надежда». Библия, книга пророка Иеремии.
3: Самое важное рядом. Свободное радио.

Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова. А какого цвета ваше сегодняшнее настроение? А если выбрать из трех, как у светофора? Красный, желтый, зеленый? К слову сказать, первый светофор в России был установлен в Ленинграде на пересечении Литейного и Невского проспектов. А в Москве первый светофор был установлен почти год спустя. Но важно не это. Пусть цвет вашего настроения будет нежным, заботливым, улыбчивым. Пусть он будет даже радостным. И пусть на вашей палитре будет разнообразие цвета.

0: Наталья Мелешко. О, тишина! Величествен твой храм, но все труднее найти к нему дорогу. Среди страстей земных, эфиров, блогов все невозможнее пробиться нам. О, тишина! Наполни грудь мою, и я с тобой вдвоем в уединении пред Господом представ благоговение Его о сокровенном умолю. О, тишина! И в сердце есть твой храм, забыто там волнение и тревоги. Как без тебя услышать голос Бога? Как без тебя подняться к небесам?
1: Свободное радио. Нам

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 7 июня 2002 года при попытке освобождения из плена исламских радикалов погибли американский миссионер Мартин Бёрнам и филиппинская медсестра Эди Бураяб. Жена Мартина Бёрнама, Грасия, получила огнестрельное ранение, но была освобождена. Перед этим миссионеры пробыли в плену в джунглях более года. Грасия и Мартин Бёрнамы провели на Филиппинах 17 лет. Они были сотрудниками миссионерской организации New Tribes Mission. Здесь родились все трое их детей. 27 мая 2001 года, во время празднования 18-й годовщины свадьбы в курортном отеле «Дос Палмас» у острова Палаван, Бёрнамы были взяты в плен группой боевиков «Абу Саяф Групп». Помимо Бёрнамов, группа захватила также нескольких гостей и отвезла их на остров Бузелан. В последующие месяцы большинство заложников были освобождены. В плену остались только Бёрнамы и филиппинская медсестра Эди Бураяб, которую боевики захватили в качестве медицинской помощи. 7 июня 2002 года, через год после похищения, филиппинские военные предприняли новую попытку спасения заложников. В результате штурма Мартин и Эди Бура погибли. Спастись удалось только Грасии Бёрнам. Сейчас Грасия проживает в Роуз-Хилл, штат Канзас, и продолжает свое служение. Ее часто приглашают выступать в церквях, на конференциях и в школах. Путешествуя по стране, Грасия рассказывает о духовных уроках, которые извлекла во время своего плена, и о том, как Бог благословил ее и ее семью после смерти Мартина. О своей жизни Грасия говорит так: «Милость Господня обновляется каждое утро. Велика Его верность».

Говорят, понедельник – день тяжелый. Но нет ничего плохого, когда усталость приходит от труда. Куда хуже, когда ты устал от безделья и бессмысленности. В первом случае достаточно хорошо покушать и как следует выспаться, а вот во втором восстановление может затянуться надолго. Если сегодня ты был кому-то полезен, это прекрасно, и это повод улыбнуться.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Просите, и Бог вам даст. Ищите, и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит. И тому, кто стучит, отворяют».

0: себя отдала за меня. Любовь твоя.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Гордость. За то, что сердце его возгордилось величием его, зато и отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, и беззаконие его я отверг. Книга пророка Иезекииля, 31 глава, 10 и 11 стихи. Именно Бог насадил Ассирию около воды, чтобы корни ее могли получать обильное питание. Именно Бог сделал их великими и прекрасными, но они начали приписывать эти заслуги своей силе, хвастаясь тем, что они сделали. Считать своей заслугой то, что сделал Бог, всегда опасно. Слишком часто люди, которых использовал Бог или которые были особенным образом одарены Богом, начинают смотреть на свои достижения так, как будто они каким-то образом были причиной своего успеха. Они начинают брать себе славу, которая на самом деле принадлежит Господу. Но Бог сказал, что Он не позволит никакой плоти гордиться перед Ним. Тот, кто возносит себя, будет унижен. Чрезвычайно успешное служение может оказаться в опасности, потому что люди внезапно начинают хотеть научиться вашим секретам. Искушение указывать на то, что сделал Бог, так, как будто мы сами сделали это. Все доброе или ценное, что у нас есть, было дано нам Богом. Это Бог дал нам силу, таланты и понимание. Мы должны признавать, что то, что сделал Бог, — Его заслуга. Богу да будет слава. Великое Он сотворил. Отец, да признаем мы Тебя как того, кто дает жизни силы. Да будем мы всегда воздавать Тебе славу, которую Ты так заслуживаешь. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Новая музыка на Свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: много лет назад Господь дал Давиду людей разумных, которые знали, что и когда надлежало делать, чтобы и Израиль знал, что делать. Пол Кауфман, который провел большую часть своей жизни в Азии, был именно таким человеком. Он родился в Китае, но когда в воздухе повисло предчувствие китайско-японской войны, овдовевшая мать Пола отвезла сына в безопасное место. Его сердце всегда принадлежало Азии. Он вырос в Китае и мог свободно говорить на китайском языке. Если сердце китайца может биться в теле американца, то Пол был именно таким сочетанием. Основав в 60-х годах 20-го столетия первый китайский исследовательский центр в Гонконге, Пол оказался на шаг впереди своего времени. В 1968 году, когда бамбуковый занавес решительно защищал Китай от западного влияния, Пол и его организация «Евангелизационная работа в Азии» начали новый перевод Библии на упрощенном варианте китайского языка, внедряемого лидером китайской компартии Мао Цзэдун в деле обучения народных масс чтению и письму. Когда большинство издателей высмеяли идею издать новую Библию специально для Китая, ведь в то время эта страна была закрыта для внешнего мира, Кауфман приступил к изданию этой Библии, опираясь на силы только своей организации. На Земле есть три типа людей. Те, кто что-то делают, те, кто хотят, чтобы что-то произошло, и те, кто ничего не знает, что вообще что-то происходит. На протяжении более 50 лет Пол ходил по лезвию ножа, пытаясь что-нибудь сделать, и когда события, произошедшие в Китае, изменили положение населения, Пол оценил ситуацию точно и ясно. В 1950-х годах он начал распространять информацию о Китае в ежемесячных информационных бюллетенях, но затем из-за возросшего спроса на информацию они превратились в издание, которое выходило два раза в месяц и было известно как «События в Азии». Личность Пола Кауфмана можно оценить на 5 с плюсом. Его самым большим наследием были целостность и посвященность Иисусу Христу. Хотя его книги можно включить в число лучших когда-либо написанных книг, его имя не было хорошо знакомо большинству читателей. Однако он известен миллионам людей в Азии как человек, который знал, что и где происходило, и знал, как объяснить катаклизмы последних 50 лет. Он лишился способности говорить в результате обширного инсульта, и последние два года его жизни были годами разочарования, если судить с точки зрения человека, который жил, чтобы проповедовать, учить и писать. Он оставил после себя наследие намного более ценное, чем состояние из жемчуга или бриллиантов. Когда миссионер Роберт Моррисон направлялся в Китай, капитан корабля саркастически обратился к нему с вопросом: «Так вы, господин Моррисон, надеетесь изменить Китай?» «Нет», — ответил он, — «но я надеюсь, что Господь сделает это». И Пол Кауфман был одним из тех, кого Бог использовал для этой миссии. Пусть Господь поднимает больше и больше таких людей, как Пол Кауфман.
1: Великие люди.
2: Неизвестное в их судьбах.
3: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
4: Let's get into it. Apostles Creed. Facts. We gonna walk all the way through. Luther Small Cat.

твоей линии на коже. Прощение хочет быть реальным, но не может. Ты говоришь, отдался смелости всецело. Твоя душа уже у страха под прицелом. Бунтарство медленно калечит твою душу. Но так не хочется.

Краткость – естественное проявление привычки сначала думать, потом говорить. Александр Круглов, русский писатель.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «И нашел я, что горче смерти женщина, которая сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я», — сказал экклезиаст, добавляя одну к одной, чтобы сделать такой вывод. 7:26-27. Синодальный перевод этих стихов звучит иначе. Здесь другой, альтернативной и допустимой грамматикой. В контексте размышления о моральном состоянии носителей и образа Божьего данная тема вполне уместна. Кому, как не Соломону, судить об этом? Надо оговориться, что он не делает общего вывода о женщинах, а говорит только о тех, кто ведет себя как сеть, чье сердце силки и руки оковы. Некоторые из них действительно в полной мере пользуются тем, что они женщины. Они понимают, что обладают властью очаровывать и злоупотребляют ей. Как следствие, уместно упомянуть о контроле, который они обретают над мужчинами. Насколько сильным может быть женский контроль и влияние? Напомню, и полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. 3 Царств 11:1-3:4. Если называть вещи своими именами, то это очередная форма зависимости. А зависимость – то же самое, что рабство. Смотрите на сравнение. Силки, сеть, оковы. Силки – это слово означает сеть для ловли птиц. Горче смерти такая женщина. Сеть и оковы. Здесь образ запутавшегося и скованного мужчины. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. 7:26. Добрый пред Богом – это тот, кто хочет ему угождать. Вспомните Иосифа, сына Иакова. Он спасся от жены Потифара, потому что не представлял себе, как можно ослушаться Господа. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Бытие 39:9. Он был молодым мужчиной с естественными потребностями и желаниями, но смог сказать себе «нет». А Соломон не смог и набрал целый гарем. 7:27. Есть только одна причина во вселенной, которая поможет отказать себе любимому. Бог, покоривший сердце.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
2: «Согрешил я, предав кровь невинную».
1: Они же сказали ему:
3: «Что нам до того, смотри сам».
1: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
3: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
1: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
4: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
0: Свободное радио рядом.

0: 83-й псалом. «Как желанно твое жилище, о Господи Боже сил! Истомилась моя душа, желая быть во дворах храма Господа. Сердце мое и плоть поют Богу живому. Даже воробей находит себе дом и ласточка гнездо, чтобы вывести своих птенцов у твоего жертвенника, Господи Боже сил. Царь мой и Бог мой, благословенны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Благословен человек, сила которого в тебе, в чьем сердце есть желание отправиться в Иерусалим. Проходя долину плача, они открывают в нем источники, и дождь покрывает ее водоемами. Они крепнут все больше и больше, предстают пред Богом на Сионе. О Господь, Бог сил, услышь мою молитву, внемли мне, Бог Иакова. Взгляни, Боже, на царя, на щит наш. Посмотри с благоволением на лицо своего помазанника. Один день во дворах твоих лучше тысячи вне его стен. Лучше быть у порога дома Божьего, чем жить в шатрах у нечестивых. Потому что Господь Бог — солнце и щит. И награда Господа — благодать и слава. Тех, кто ходит непорочно, Он не лишает благ. О, Господь сил! Блажен человек, уповающий на Тебя».
1: Хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Прибавь нам веры», — сказали апостолы Господу. «Если есть у вас вера хоть с горчичное зернышко», — ответил Господь, «то если скажете этой шелковице: «Вырви себя с корнями и пересади себя в море», она вам подчинится».
2: Свободное радио. Выбор очевиден.

0: Наталья Мелешко. Душа поверила в спасение, нам явленное во Христе. Она имеет примирение с Отцом Небесным на кресте. Душе, любовь познавшей Божию, земная смерть не повредит. Она здесь странница, прохожая. Ей вечность с Богом предстоит. Ей все грехи ее отпущены, омыты кровью Христа. Она теперь стремится к лучшему, к небесным тянется венцам.
1: Живи с радостью!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус сказал: «Верно вам говорю, один из вас предаст меня». Они сильно опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но ведь не я же, Господь!» Но он сказал им: «Меня предаст человек, опустивший руку в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку». Тогда Иуда, предатель, спросил у него: «Но ведь не я же, Рабби?» «Это ты говоришь», — отвечает ему Иисус.
2: «Верь, живи, молись». Свободное радио.

0: 75-й псалом. «Благодарим Тебя, Боже, благодарим, потому что близко Твое имя. Возвещают люди чудеса Твои. Ты сказал, в назначенный срок я буду судить справедливо, когда колеблется земля и все живущие на ней. Я удерживаю ее на столпах ее. Я сказал гордецам, не превозноситесь, и нечестивым не поднимайте рога, не кичитесь своей мощью пред небом, не говорите надменно. Ни с востока, ни с запада, ни из пустыни не стоит ожидать возвышения. Но Бог – судья. Он одного унижает, а другого возвышает. В руке Господа – чаша с кипящим вином, полным горьких приправ. И он пьет из нее. Всем беззаконным земли придется испить чашу эту до дна. Я буду возвещать это вечно. Буду воспевать Бога Иакова. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведных».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал:
2: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено».
1: И спросили его:
3: «Учитель, когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?»
1: Он сказал:
2: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец».
1: Тогда сказал им:
2: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше».
4: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Они били его и плевали в лицо, и хлестали его полонитом, и главу увенчали терновым венцом, и все думали, Богом забыт он. Пополудни распяли его на кресте, прибивая гвоздями ко древу. Боль и слезы застыли на скорбном лице, но там не было злости и гнева. Он молил за людей, что распяли его, за весь мир приняв крестные муки, над землею простерты объятья его. Это Божьи пронзенные руки. От страдания его содрогнулась земля, и померкло на небе светило. Наш великий Творец, грешный мир возлюбя, отдал в жертву невинного Сына. Так искуплены все мы ценой дорогой. Бог по вере дарует прощение. На кресте, на Голгофе пролилась Его кровь. Во Христе совершилось спасение.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

0: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.
1: 7 июня 2002 года при попытке освобождения из плена исламских радикалов погибли американский миссионер Мартин Бёрнам и филиппинская медсестра Эди Бураяб. Жена Мартина Бёрнама, Грасия, получила огнестрельное ранение, но была освобождена. Перед этим миссионеры пробыли в плену в джунглях более года. Грасия и Мартин Бёрнамы провели на Филиппинах 17 лет. Они были сотрудниками миссионерской организации New Tribes Mission. Здесь родились все трое их детей. 27 мая 2001 года, во время празднования 18-й годовщины свадьбы в курортном отеле «Дос Палмас» у острова Палаван, Бёрнамы были взяты в плен группой боевиков «Абу Саяф Групп». Помимо Бёрнамов, группа захватила также нескольких гостей и отвезла их на остров Бузелан. В последующие месяцы большинство заложников были освобождены. В плену остались только Бёрнамы и филиппинская медсестра Эди Бураяб, которую боевики захватили в качестве медицинской помощи. 7 июня 2002 года, через год после похищения, филиппинские военные предприняли новую попытку спасения заложников. В результате штурма Мартин и Эдибура погибли. Спастись удалось только Грасии Бёрнам. Сейчас Грасия проживает в Роуз-Хилл, штат Канзас, и продолжает свое служение. Ее часто приглашают выступать в церквях, на конференциях и в школах. Путешествуя по стране, Грасия рассказывает о духовных уроках, которые извлекла во время своего плена, и о том, как Бог благословил ее и ее семью после смерти Мартина. О своей жизни Грасия говорит так: «Милость Господня обновляется каждое утро. Велика Его верность».

0: Евангелие от Иоанна.
1: «И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им:
2: «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю».
1: И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал:
2: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне, и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует о Мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец Сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что Он писал о Мне. Если же Его писанием не верите, как поверите Моим словам?»
0: Свободное радио.

0: Псалом 6. Господи, не в гневе меня укоряй, не в ярости наказывай. Помилуй меня, Господи, ведь я изможден. Исцели меня, Господи, так как дрожь пробирает меня до костей, и душа моя в большом смятении. Сколько еще, Господи, как долго? Господи, обратись ко мне и избавь, спаси меня по милости Твоей. Ведь в смерти нет памяти о Тебе. Кто из мира мертвых Тебя восславит? Я устал стенать. Каждую ночь моя постель влажна от слез. Слезами омываю ложе свое. Глаза мои изнурены от горя и ослабели из-за всех врагов моих. Прочь от меня, творящие зло, ведь Господь услышал мой плач. Господь услышал мою мольбу. Господь принял мою молитву. Все мои враги посрамятся, и большой ужас охватит их, обратятся вспять во внезапном бесчестии.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Так кто же такой лжец? Это тот, кто отрицает, что Иисус — это Христос, помазанник. Таков Антихрист. Он отрицает Отца и Сына. Отрицать Сына — значит быть без Отца. А признавать Сына — значит иметь и Отца. А в вас пусть живет то, что вы изначально услышали. Если в вас живет то, что вы изначально услышали, вы будете жить в Сыне и в Отце. Вот это и есть обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь.
3: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

Лиза Лукашина. Хочешь реветь? Зарыдай и не бойся. Хочешь лететь? Полети, даль, откройся. Хочешь понять? Не поймешь, непонятно. Или спросить, но ответит невнятно. Хочешь бежать? Убегай, не волнуйся. Даль повидать. Посмотри, полюбуйся. Хочешь, молчи, говори, если знаешь. Хочешь уйти? Уходи. Понимаешь? Можешь любить или чем-то делиться. Можешь молить или просто забыться. Можешь прощать, что-то делать и злиться. Только от Бога не сможешь ты скрыться.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
2: В наших беседах, читая первое послание Петра, мы говорим о надежде во время страданий. Сегодня мы продолжим чтение послания. Мы прочитаем текст первого послания апостола Петра, первую главу с 22 стиха, и прочитаем до 3 стиха 2 главы. Эта беседа названа «Причиной, чтобы быть вместе». Послушайте эти стихи Священного Писания. Первое соборное послание апостола Петра с 22 стиха 1 главы. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Теперь, когда вы очистили души через повиновение истине, чтобы показать истинную братскую любовь, вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца. Вы возродились не от семени тленного, а от Слова Божьего, которое живет и будет жить вечно. И потому все люди подобны траве, и слава их подобна цветку в траве. Трава засыхает, и цветок увядает. Слово же Божие вечно. Такое слово спасения проповедовали вам. Чтобы избавиться от всякого зла, обмана, лицемерия, зависти и клеветы, вы должны, подобно новорожденным, стремиться к чистому молоку духовному, чтобы и расти, и быть спасенными, ибо вы вкусили, как от благости Господней. Аминь. Одна из интересных характеристик, которая была дана первым христианам, была сделана человеком неверующим, язычником. Он был послан, чтобы быть шпионом среди верующих, чтобы следить за ними. И этот человек, проследив за верующими людьми и в обществе, и во время богослужебных собраний, вернулся назад со следующим отчетом. Он сделал заключение всего в нескольких словах, и эти слова были повторены в течение 20 веков. Это историческое заключение. Он сказал: «Посмотрите, вот как они любят друг друга! Как они любят друг друга!» Я предполагаю, что сейчас люди мало слышат в мире о таком состоянии в церкви. Иногда даже происходит наоборот. Люди говорят: «Посмотрите, как они огорчают друг друга!» Вы только посмотрите, как они критикуют друг друга! Или как они ссорятся друг с другом! Было бы прекрасно прочитать в светской прессе о группе христиан, за которыми наблюдали люди неверующие и сделали следующее заключение. Как они любят друг друга! Это что-то особенное для сегодняшнего мира. Наше поколение было научено философии современной жизни, когда нужно позаботиться прежде всего о себе. И люди, скорее всего, поверят, что мы враги, а не любящие друг друга люди, не друзья и не члены одной семьи. Это случилось во время войны 1812 года. Дисциплина в одном из полков стала разлагаться. Офицеры стали критиковать друг друга, ссориться и даже драться между собой. Об этом доложили военачальнику. Он приехал в полк, собрал офицеров и сказал: «Господа, помните, что наш враг там, а не здесь». Такое напоминание будет полезным и для сегодняшней церкви. Не так ли? Я думаю, что если бы Христос вернулся на землю, то Он сказал бы верующим людям, то есть нам с вами: «Братья и сестры, наш враг там. Любите друг друга, заботьтесь друг о друге, поддерживайте друг друга, верьте друг другу, молитесь друг за друга». Подумайте о прошедшем годе, об истории церкви в прошлом. Знают ли вас другие, как любящего христианина? Знают ли они об этом? готовы ли вы к поддержке других христиан? Библия учит, что главной характеристикой для христиан должно быть единство и любовь друг к другу. Но многие церкви не имеют этой характеристики. К нашему стыду есть церкви, в которых ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу, и в них нет любви и единства. Какое у нас создается впечатление, когда мы смотрим на полки христианских книжных магазинов? Отражают ли книги любовь и единство в теле Христовом? Или они отражают осуждение и критицизм? Посмотрите, что происходит в вашей церкви. Вы чувствуете любовь и единство среди верующих? Или вы видите раздоры и мелочные проблемы? Единство – почти забытое дело. Для того, чтобы подчеркнуть это важное качество, сначала вспомним день, когда ученики собрались в горнице вместе со Христом. И потом вернемся к учению апостола Павла. В течение своего служения Иисус Христос учил и показывал ученикам важность единства. Особенно это было видно в последний ужин, когда Христос показал им пример. Именно в горнице, где Христос показал пример, став слугой и умыв ноги своим ученикам. Написано так. Христос встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. А когда он закончил, то он сказал им то, чего они не ожидали. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 12 по 15 стихи описывают эту историю. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Конечно, ученики хотели получить ответ на этот вопрос. И ответ дан в стихе 15. «Христос оставил нам пример». Но прочитаем все по порядку. Стих 13, 13 главы Евангелия от Иоанна. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Если я ваш учитель, ваш Господь, умыл вам ноги». Хотя, конечно, ученики ожидали, что Иисус попросит их теперь помыть его ноги. И они с радостью сделали бы это. Тем более это было так просто сделать. Кто бы был не согласен помыть ноги Спасителя? Но вместо этого он сказал, чтобы они омыли ноги друг друга. Стих 14. «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 главе, мы читаем об этом событии. И далее в стихах 34-35 предмет разговора переходит с умывания ног к проявлению любви. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Легко любить Христа за его любовь к нам, за то, что он сделал для нас. Но не так просто любить других христиан. Это заповедь и отличительная характеристика христиан, как свидетельство для неверующих. Христос сказал: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Я даю вам новую заповедь. Возлюбите друг друга. Вы должны любить друг друга так, как я любил вас. И если у вас будет любовь друг к другу, то всякий будет знать, что вы мои ученики». Христос оставил заповедь новую. Любите друг друга. Если вы хотите иметь влияние в этом развращенном мире, в этом погибающем обществе, то любите друг друга. Тогда все узнают, что вы не такие, как они. Он даже не говорит «любите меня», хотя это очень важно. Но Христос делает акцент на любви к ближнему. И это лучшая проповедь для погибающего мира. От христиан ожидают любить Господа Иисуса Христа. Ведь Он наш Спаситель. Но любить друг друга этого не ожидается. Но именно любовь к ближнему является свидетельством для мира. Мне хотелось бы, чтобы христиане были так близки друг к другу, чтобы их единство нельзя было разрушить. Я думаю, что тренеры именно так создают свои команды и говорят ребятам: если мы будем вместе и будем поддерживать друг друга, то хотя мы и не станем победителями во всех играх, но мы не зря проведем время. Мы закончим сезон вместе. Давайте объединимся. Будем одной командой. Далее в Евангелии от Иоанна в 17 главе мы читаем. Поздно вечером, когда масляные лампы освещали учеников, Иисус молился за них своему Отцу. Он не только молился за них, но также и за нас. Это была его последняя молитва с учениками. Это самая длинная молитва, которая записана в Библии и которая была произнесена нашим Господом. Вся 17 глава Евангелия от Иоанна посвящена этой молитве. О чем же Христос молился? О единстве. Не об однообразии, но об единстве. О единении, а не о похожести. Послушайте, о чем Он просит, о чем Он молится. Стих 9, 17 главы Евангелия от Иоанна. «Я о них молю», Он имеет в виду учеников. «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Стих 11. «Я уже не в мире, вскоре я покину, оставлю, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал». Обратите внимание, «чтобы они были едино, как и мы». В современном переводе это звучит так. «Я молю Тебя за них, не за всех людей мира молю. Я, но лишь за тех, кого Ты послал ко мне, ибо они принадлежат Тебе. Я не принадлежу больше миру, а они принадлежат. Я иду к Тебе, Святой Отец. Храни же их во имя Твое, которое Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы с Тобой. Святой Отче, ничто не разрушило наше общение. Небесный Отец, сохрани их во имя Твое, чтобы они были едины, чтобы они были объединены любовью». Прочитаем стих 20. «Христос молится о нас. Не о них же только молю, не только о близких и верных 11 учениках, но и о верующих в Меня по слову их. Это я и вы. Мы, верующие в Господа Иисуса Христа, через слова Его последователей». Стихи 21 и далее. «Да будут все едино, как Ты, Отче,

Палым единение. Ты во мне, и я в тебе. Пусть же и они станут едины с нами, чтобы уверовал мир, что я послан тобой. Так молится Иисус Христос. Я принес им славу, которую ты даровал мне, чтобы они стали едины, как едины ты и я. Я в них, а ты во мне. Пусть же и они станут единым целым, дабы мир узнал, что ты послал меня и возлюбил их так же, как меня. Боже, пусть они научатся говорить друг с другом, ободряя, поддерживая, любя и прощая, чтобы они были едины. Но едины не в том, чтобы обсуждать слухи. Я хочу напомнить, что он молился не об однообразии. Мы все разные. Мы по-разному выглядим, да и мы думаем по-разному. Каждый имеет свою точку зрения. В церкви существует разнообразие. Мы все разные. Мы не должны быть одинаковыми, но у нас одна цель, одна вера, одна надежда. Хотя мы по-разному выглядим, по-разному думаем, вы даже имеете право не согласиться, но по-прежнему быть в единстве. Смотрите, как они любят друг друга. Как было бы хорошо, если бы так говорили о христианах, о верующих людях. И я знаю, что самым большим препятствием для неверующих принять Христа является жизнь верующих людей и их отношение друг к другу. Это одно из больших препятствий. Это свидетельство неискренности нашей веры. Но я благодарен Богу за церкви, где есть общение, любви и поддержки. Я чувствую поддержку, любовь, помощь, дружбу в церкви, где мы сейчас несем служение, в Подмосковье. Мы благодарны Богу за это. Но я также знаю служителей, которые трудятся на Ниве Божией, в Церкви Христовой, но не имеют любви и поддержки. Их только критикуют. В это трудно поверить. Я говорил с одним служителем, который продолжает проповедовать, несмотря на то, что церковь хочет, чтобы он больше занимался общественными, административными делами в церкви. Это одна из проблем современности, что многие пастыри перестают быть проповедниками слова, а становятся прорабами. И это наносит большой ущерб служению. Что говорил апостол Павел о единстве? Мы можем проследить тему единства в учении апостола Павла. Мы можем прочитать об этом в послании к филиппийцам, 2 глава, 3-4 стихи. И здесь он прекрасно говорит. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Эти слова похожи на слова воспитателя в детском саду, который говорит группе воспитанников в детском саду. «Друзья, не будьте эгоистами. Думайте сначала о других». Да и как много взрослых проблем было бы разрешено, если бы мы жили, исполняя эти два стиха. Если вы заучиваете наизусть стихи Священного Писания, то я рекомендую вам запомнить эти стихи. Послание к филиппийцам, 2 глава, 3-4 стихи. И применив эти советы в своей жизни, вы узнаете секрет, как жить вместе в семье и как иметь единство в церкви. Если вы хотите, чтобы руководство церкви имело мир и единство, то следуйте сказанному в 3 и 4 стихах 2 главы филиппийцев. Как много семейных пар могли бы принять друг друга? Сколько конфликтов в обществе были бы сняты с повестки дня, если бы люди следовали советам апостола Павла, которые записаны в 3 и 4 стихах 2 главы филиппийцам. Не делайте ничего из зависти или пустого самодовольства. Наоборот, в унижении своем считайте каждого выше себя. Каждый из вас должен думать не только о своем благе, но также и о благе других. Остановитесь и задумайтесь об интересах другого человека, а не только о ваших личных интересах.
Это такая простая истина.

Кажется, так просто ее исполнить. Делитесь. Не будьте эгоистами. Прощайте. Проводите время. Заботьтесь. Будьте едины. Я вспоминаю, когда я рос, то мой отец собирал нас на семейный совет и говорил нам, детям: между вами могут проявляться ваши различия, но, дети, помните, твой брат или твоя сестра нуждаются в вас. Позаботьтесь о них, позаботьтесь о другом человеке, а не только о себе. Любите друг друга, будьте едины, будьте одной семьей. Никогда не забывайте о заповеди любви. Помните, что написано в Библии. И Христос, и апостол Павел говорили о единстве. Теперь нам легче будет понять то, что пишет апостол Петр в конце первой главы первого соборного послания. И когда вы открываете эти стихи, помните, что эти стихи были написаны к страдающим христианам. Они были рассеяны и жили в трудных условиях. Они были странниками в этом мире. Они жили не дома. Они не спали на своей привычной кровати. Они были оторваны от привычной обстановки, где они выросли и учились. Они спасают свою жизнь. Нерон на троне, гонения нарастают. Опасно и рискованно быть верующим человеком, быть христианином. Они проходили через разные испытания. В 7 стихе сказано, что их вера испытывалась. И без сомнения многие испытывались, искушались, чтобы пойти на согласие, на компромисс с миром. Как послушные дети, как пишет апостол Петр, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Но все верующие нуждались в единстве. Они нуждались в поддержке друг друга. Им нужно было общение, где они могли найти любовь и единство. Как это возможно? Что нужно сделать? Каким образом мы можем поддерживать друг друга? Первая половина 22 стиха в первой главе первого послания Петра говорит нам. 1.22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Теперь, когда вы очистили души через повиновение истине, чтобы показать истинную братскую любовь, вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца, всем сердцем вашим. Мы можем отметить в этом тексте 3 важные вещи. Первое. Послушание истине. Второе. Чистота души. И третье. Нелицемерие. Что имеется в виду под послушанием истине? Это значит не смотреть на других людей через мутные очки нашего собственного мнения. Смотрите на них, как Бог смотрит на них. И любите их, как Он любит их. 22 стих. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Это отсутствие лицемерия. Вы будете в одной семье, в одной команде, если вы избавитесь от лицемерия. Гордость и единство никогда не смогут соединиться. И если присутствует гордость, то никогда не получится совместной команды. И дружба не может укрепляться при лицемерии. Но также заметьте, как заканчивается 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца». Это послушание имеет очистительное действие для нас. Оно очищает нас не только от ограниченного мнения, но и от предрассудков, от огорчений. Очищение души помогает нам любить друг друга нелицемерно, искренней любовью. Мы не становимся слепыми и не перестаем замечать ошибки других. Но подобное очищение души дает нам благодать
принимать людей такими, какие

0: Евангелие от Матфея.
1: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
2: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
1: С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
3: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
4: Свободное радио.

0: 50-й псалом. «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония, омой меня от неправды и от греха очисти, потому что я сознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мной. Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в суде своем. Вот грешником я родился, грешным зачала меня моя мать, но ты желаешь истины, сокрой в сердце, так наполни меня своей мудростью. Очисти меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость, пусть порадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов, и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце, Боже, и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя, и не лиши меня твоего святого духа. Верни мне радость твоего спасения, и духом владычественным поддержи меня. Тогда я научу нечестивых твоим путям, и грешники к тебе обратятся. Избавь меня от кровопролития, Боже, Боже моего спасения, и язык мой восхвалит праведность твою. Открой мне уста, Владыка, и они тебя возвеличат. Жертва тебе неугодна, я дал бы ее. Всесожжения ты не желаешь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сокрушенное и скорбящее сердце, Боже, ты презришь. Сотвори Сиону добро по своей благосклонности. Заново возведи стены Иерусалима. Тогда будут угодны тебе предписанные жертвы, возношения и всесожжения. Тогда приведут быков к твоему жертвеннику».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: К нему пришли фарисеи и, желая испытать его, спросили: «Может ли по закону мужчина развестись с женой по любой причине? Разве вы не читали, что Творец в самом начале мужчину и женщину сотворил?» Ответил Иисус: «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится с женой, и станут двое единой плотью. Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает».
2: У любви есть голос. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время держать слово. В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Вдохновляет. Проверено.

0: золотые библейские стихи.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия, 40 глава, 31 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: И хотелось бы пожелать вам, чтобы хорошее настроение обосновалось в вашей душе навсегда и победило бы, наконец, все неприятности. Да только любая эмоция, любое переживание имеет свой срок годности. Будь то радость или печаль. Вы живой, а значит, все пройдет и неизбежно переменится. И иногда, когда особенно грустно, важно просто уметь ждать.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: При мысли о том, что Господь воздает по заслугам, я поистине трепещу за свою страну. Томас Джефферсон.
1: Настройся на хороший день.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Тот, кто обирает отца и мать и говорит: «Это не грех», сообщник головорезом.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Про человека, который не разделяет убеждения большинства, нередко говорят: «Он не от мира сего». Это ироничные и пренебрежительные замечания обычно бросают за спиной. Тем не менее, такой человек обычно чувствует себя в коллективе белой вороной. Конечно, ощущение это не из приятных, но так ли плохо отличаться от большинства? 2000 лет назад в Израиле жил человек, мнение которого кардинально расходилось с общепринятым. Его ненавидела элита общества, его боялись власти и к нему пренебрежительно относились соплеменники. Многие из его слов вызывали бурю негодования, а действия порой просто шокировали и ставили в тупик. Этот человек с большой буквы предлагал немыслимые стандарты морали, нелогичные модели поведения и мышления. Он говорил, что священники похожи на полные гнили гробы, устраивал погром в храме, общался с бывшими предателями Родины, проститутками и преступниками. Он заявлял, что нужно подставить щеку обидчику и благословить врагов. Он предлагал богачу раздать свое имущество бедным, а сам дружил с простыми рыбаками. Иисус Христос неоднократно заявлял, что его царство не от мира сего. Его стандарты праведности и святости не умещаются в голове, потому что наш испорченный мозг мыслит ограниченными категориями выгоды и поиска удовольствий. В молитве о своих учениках Иисус неоднократно повторял, что они не от мира, но в мире, и говорил, что они нуждаются в покровительстве Небесного Отца. Если посмотреть на это именно так, то быть белой вороной во имя учения Христа совсем неплохо. Более того, это то, чего от нас ожидает Бог. Если сегодня вы подавлены мнением большинства, не опускайте руки. Будьте твердыми и молитесь за обижающих вас, ведь Он учил нас делать именно так.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение книги «Деяния святых апостолов». В этом чтении не на все вопросы будет дан ответ. Иногда моя задача будет побудить вас задуматься над прочитанным, самих задавать вопросы, размышлять над ними, искать ответ в Писании. Но многое мы поймем о жизни Первой Церкви из этой книги. И пусть Господь поможет нам уразуметь то, что мы читаем. Отрывок, который мы прочитаем сейчас, продолжает тему гонений, противостояния апостолов и первых христиан и властей Иудеи, саддукеев, первосвященника и его людей. Прочитаем этот отрывок с 17 стиха 5 главы и далее. «И тогда первосвященник вместе со своими людьми из саддукеев, движимый завистью, приказал схватить апостолов и запереть в городской тюрьме. Но ангел Господень ночью отворил двери тюрьмы и, выведя их, сказал: «Ступайте в храм, там встаньте и рассказывайте народу все об этой новой жизни». С наступлением утра они были уже в храме, как им было сказано, и стали там проповедовать». Тем временем первосвященник со своими приближенными созвал Синедрион и весь совет старейшин народа израильского и послали в тюрьму привести апостолов. Но придя в тюрьму, служители не нашли их там. Они возвратились и доложили: «Мы увидели, что тюрьма надежно заперта, и охрана стоит у дверей, но, открыв дверь, никого внутри не обнаружили». Когда начальник храмовой стражи и старшие священники услышали это, они растерялись и не могли понять, что произошло с узниками, пока не пришел некий человек и не сообщил им: «Те, кого вы посадили в тюрьму, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи и его помощники пошли и привели апостолов, сделав это без насилия. Они боялись, что народ побьет их камнями». Итак, снова мы читаем о попытке заглушить голос апостолов. На этот раз преследователи схватили их, потому что исполнились зависти. По той же причине в свое время они предали на смерть Христа из зависти. Задумаемся, чему позавидовали первосвященник с саддукеями? Почему они завидовали Христу? Почему они завидовали апостолам? И каждый из нас может задуматься, а не бываю ли и я завистником? Удивительным образом действует Господь. Он посылает ангела освободить апостолов. Конечно, Господь мог бы приставить ангела к ним и постоянно охранять их и от первосвященников, и от стражников, и от всех, кто мог бы сделать им вред. Почему-то Бог этого не делает. Иногда помогает, и даже чудесным образом помогает, выводит из тюрьмы. Бог может все, и Бог всегда может это делать. Но не всегда это делает. Иногда дает пережить мучения и страдания. Иногда из страданий избавляет. Иногда мы можем понять, почему это делает Господь. Очень часто это остается непонятным нам. Но разъяснится все, когда Господь придет. Тогда мы не спросим Его ни о чем. Первосвященнику трудно было терпеть христиан там, где он чувствовал себя полновластным хозяином, в храме. Он, как и все гонители веры, какие только были в истории церкви, прекрасно понимал, что произойдет, если люди пойдут за Иисусом Христом. Христиане как бы отбирали у духовных лидеров власть над людьми и передавали ее Богу. А теми, кто находится под властью Бога, манипулировать невозможно. Христианство создает неуправляемых людей. Господь тех, кто верен Ему, делает своими рабами, и уже раб Христов не может быть рабом никакого другого человека. Поэтому раб Христов – слова вовсе не унизительные, наоборот, они превозносят каждого, кто называется так. Те, кто повинуется больше Богу, нежели людям. Послушание Господу может навлечь на вас чей-то грозный гнев. Вопрос, который каждый из нас может задать себе – готова ли моя вера к такому испытанию? Посмотрим, как апостолы перенесли это испытание. Они выдержали его с честью. Об этом прочитаем с 27 стиха 5 главы по 32 стих. «Когда апостолов привели и поставили перед Синедрионом, первосвященник потребовал от них объяснения. Мы строжайше приказали вам никого не учить тому, что связано с этим именем. Но, несмотря на это, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите обвинить нас в убийстве этого человека». В ответ Петр и апостолы сказали: «Послушание Богу для нас превыше послушания людям. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы убили, распяв на кресте, и вознес его по правую руку свою, как вождя нашего и Спасителя, чтобы через него даровать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели всему этому мы, а также Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Слышавшие это пришли в ярость и хотели убить их. Мы прочитали также 33 стих. Итак, что говорят притеснители в ответ на апостольскую проповедь? «Вы хотите обвинить нас в убийстве этого человека». Удивительно, как часто бывает, что люди слышат слова обличения во грехе, но не слышат благой вести о прощении. Ведь апостолы говорят о повиновении Богу, о Христе, о покаянии и прощении грехов. Прочитаем еще раз эти стихи. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы убили, распяв на кресте, и вознес его по правую руку свою, как вождя нашего и Спасителя, чтобы через него даровать Израилю покаяние и прощение грехов». Слово о прощении саддукеи не слышат. Слово о том, что он вождь Израиля, они не слышат. Слово о воскресении, о победе над смертью, которая является общим врагом всех людей, всего этого они не слышат, а слышат только обвинение, которого вы убили, распяв на кресте. Да, иногда приходится сталкиваться и с таким ожесточением. В мире очень многие люди никак не хотят принять радостную весть о Христе. А как вы отнесетесь к ожесточившемуся человеку? Ответите ли вы ему раздражением на раздражение или с кротостью напомните ему о прощении грехов ради Христа Иисуса? Апостолы могли сочетать обличение с напоминанием о прощении. Как важно и нам не ожесточаться в ответ на ожесточение, не отвечать раздражением на раздражение, но по воле Божьей возвещать спасение, возвещать прощение грехов всем, даже ожесточающимся, даже гонителям. Удивительным образом Господь подействовал в этот раз так, что прозвучало разумное слово в этом собрании ожесточившихся, слово «Гамалиила». Прочитаем об этом с 34 стиха и до конца главы. «В то время, когда все пришли в ярость и хотели убить апостолов, вот что сказал Гамлиил». Читаем с 34 стиха. «Но один из членов Синедриона, фарисей по имени Гамлиил, учитель закона, почитаемый всем народом, поднялся и, повелев на время вывести апостолов, сказал собравшимся: «Братья израильтяне, хорошо подумайте над тем, что вы хотите делать с этими людьми. Незадолго до этого объявился Февда, выдававший себя за кого-то великого. К нему примкнуло около 400 человек. Но когда он был убит, все его последователи рассеялись и исчезли бесследно. После него, во время переписи, появился Иуда, галилеянин, и увлек за собой народ. Погиб и он, и все, кто следовал за ним, разбежались. Потому и в этом случае советую я вам: оставьте в покое этих людей и отпустите их, ибо если за всем этим замыслом или делом этим стоят лишь люди, разрушится все, что бы они ни сделали. А если дело их от Бога, вам не одолеть их, и может оказаться, что вы боретесь с самим Богом». Они приняли его совет. Апостолов позвали, велели их бичевать, а затем, приказав им не говорить ни слова о том, что связано с именем Иисуса, отпустили. Апостолы покинули Синедрион, радуясь, что удостоились принять бесчестие за имя Господа. И каждый день в храме и по домам они продолжали учить и проповедовать о том, что Иисус есть Мессия. Удивительно, что кто-то выступил против расправы над апостолами. Удивительно, что люди, которые разрывались от ярости и хотели убить апостолов, послушали Гамалиила. Почему это произошло? Мы не можем этого знать. Возможно, так Господь ответил на молитву апостолов. Так осталось нам это свидетельство, что разумный голос может прозвучать и среди ожесточившихся. Впрочем, апостолов все равно велели бичевать. Очевидно, считали, что раз уж они арестованы и приведены в собрание, то не отпускать же их просто так. Увы, такая логика бывает и в наше время. Но как они отреагировали на это? Они радовались, что удостоились принять бесчестие за имя Господа. Они радовались тому, что, подобно как перенес бесчестие Христос, и они вместе с Ним, и это соединяет их с Господом. Это дает Господь. Это невозможно объяснить как-то разумно, рационально, что вот чему же тут радоваться. Эту радость на самом деле дает Господь. И те, кто пострадал за Господа, свидетельствуют, что и у них бывала такая радость. Да поможет и нам Господь следовать за Ним и в хорошие, и в трудные времена. И да благословит Господь всех тех, кто гонит Его. Да даст Он им покаяние, подобно как дал покаяние Савлу, о котором мы еще будем читать, и да даст Он им разумный голос, как прозвучал голос Гамалиила в Синедрионе. Да благословит всех вас Господь, дорогие друзья!
2: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для Свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: дом твой.
1: Время подумать.
2: Когда размышляешь о важности умения говорить «нет», это умение должно распространяться не только на чьи-то нелепые или, может быть, неуместные просьбы, просьбы, которые дико некомфортны вам. Уметь говорить «нет» нужно еще токсичным людям. И вот это целая наука. Обычно хороших, покладистых, добрых по своей сути людей очень часто обвиняют. Слишком сладкие, слишком положительные, слишком позитивные. И начинаются издевки. Знаете, какая есть проблема у хороших, порядочных людей? Они настолько привыкли быть хорошими и порядочными, и люди вокруг настолько к этим качествам привыкли, что таким людям уже не вылезти из этого амплуа. Я объясню. Во-первых, должна заметить, что если вы нравитесь абсолютно всем, это говорит только о том, что у вас проблемы. Если у вас все сладенько и без сучка и задоринки, значит, вы как минимум больше не соль земли. Как Христос говорил, вы соль земли. Если вы всем сладенький, ну какая вы тогда соль? Невозможно нравиться всем. Но очень многие люди так привыкли быть хорошими, что каждый свой шаг соизмеряют уже не с Богом, не с внутренним миром, а пытаются встать на место своего оппонента и решить его глазами. А я точно останусь для него хорошим? А если я скажу ему «нет», я ведь не останусь для него хорошим? А мне очень важно, я очень привык быть для всех хорошим. Неправильные мотивы. А токсичным людям, друзья, так вообще, очень часто в жизни надо сказать «нет» и отойти на определенную дистанцию. Как распознать, токсичный человек или нет? Конечно, дело мудрости, конечно, дело определенной честности перед самим собой. А еще можно спросить у своего собеседника, у человека, которого вы подозреваете в том, что он немного так отравляет ваше существование, спросите его о том, что в прошлом его раздражало или расстраивало, или разочаровывало. И послушайте, что он говорит. Постарайтесь понять, кого такой человек считает виноватым. Может быть, этот человек скажет что-то вроде «я зря бросил заниматься живописью». А может быть, сформулирует эту же мысль иначе. «Я хотел быть художником, но ни родители, ни первая жена меня не поддержали». И вот если человек токсичен, вы заметите, он наверняка начнет обвинять других. И тогда у вас точно не останется никаких сомнений, стоит ли держаться от этого человека на дистанции. Потому что иначе такой человек будет продолжать вытягивать из вас все ваши силы.
1: Вы подумали? А мы сказали.
3: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Но это стоит того, победа стоит того.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио»
1: в ритме твоего сердца.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паёк. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Верно вам говорю, он отдаст ему под начало все свое имущество. А если слуга подумает: «Мой хозяин задержится», и начнет бить слуг и служанок, будет есть, пить и пьянствовать, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, будет обращаться с ним, как с теми, кто не заслуживает доверия. Слуга, который, зная волю своего господина, не исполняет ее и не собирается ее исполнять, будет жестоко избит. А если слуга ее не знает и совершит что-то, заслуживающее порки, то наказание ему будет меньше. Кому много Бог дал, с того много и спросит. Кому много доверил, с того еще больше потребует.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Гордость. «За то, что сердце его возгордилось величием его, за то и отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, и беззаконие его я отверг». Книга пророка Иезекииля, 31 глава, 10 и 11 стихи. Именно Бог насадил Ассирию около воды, чтобы корни ее могли получать обильное питание. Именно Бог сделал их великими и прекрасными, но они начали приписывать эти заслуги своей силе, хвастаясь тем, что они сделали. Считать своей заслугой то, что сделал Бог, всегда опасно. Слишком часто люди, которых использовал Бог или которые были особенным образом одарены Богом, начинают смотреть на свои достижения так, как будто они каким-то образом были причиной своего успеха. Они начинают брать себе славу, которая на самом деле принадлежит Господу. Но Бог сказал, что Он не позволит никакой плоти гордиться перед Ним. Тот, кто возносит себя, будет унижен. Чрезвычайно успешное служение может оказаться в опасности, потому что люди внезапно начинают хотеть научиться вашим секретам. Искушение указывать на то, что сделал Бог, так, как будто мы сами сделали это. Все доброе или ценное, что у нас есть, было дано нам Богом. Это Бог дал нам силу, таланты и понимание. Мы должны признавать, что то, что сделал Бог, — Его заслуга. Богу да будет слава. Великое Он сотворил. Отец, да признаем мы Тебя как того, кто дает жизни силы. Да будем мы всегда воздавать Тебе славу, которую Ты так заслуживаешь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг на служении услышишь, что музыканты поют неправильный перевод, сразу ищи себе новую церковь. Нельзя такое оставлять просто так, ведь есть только один правильный перевод. Это именно тот, к которому ты уже привык.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Должны ли христиане заниматься физическими упражнениями? Вы удивитесь, но таким вопросом на полном серьезе задаются некоторые. Тем более, что в Библии мы читаем, что телесное упражнение мало полезно, а благочестие полезно на все. Благочестие, конечно, хорошо, но для физической жизни тела сбалансированная нагрузка просто необходима. Так что читаем Писание и рассуждаем. Это «Свободное радио», друзья. Будьте здоровы!
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: И еще представьте себе. Один человек, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил на них свое имущество. Одному он дал 5 талантов серебра, другому 2 таланта серебра и третьему 1, каждому по силам, а сам уехал. Тот, кто получил 5, тотчас пустил их в дело и нажил еще 5. Получивший 2 таланта серебра тоже нажил еще 2. А получивший 1 талант серебра пошел и закопал деньги своего господина в землю. Прошло много времени, и вот возвращается хозяин слуг и требует у них отчета. Получивший 5 талантов, пришел и принес еще 5. «Господин мой», — сказал он, — «ты дал мне 5 талантов. Смотри, я нажил еще 5». Хозяин сказал ему: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел и второй с 2 талантами серебра и сказал: «Господин мой, ты дал мне 2 таланта, а я нажил еще 2». Хозяин ему сказал: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел тот, кто получил 1 талант серебра. «Господин мой», — сказал он, — «я знаю, что ты человек безжалостный. Жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю. Вот они. Держи свои деньги». Тогда господин ему ответил: «Негодный ленивый слуга! Ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал. Так тебе надо было положить мои деньги в банк, тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10. Тому, у кого есть, будет дано еще, и будет у него избыток, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А негодного этого слугу выбросьте вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Артем из Дмитрова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Произошло где-то, наверное, более 10 лет назад. Это сложные обстоятельства жизненные. Меня, как бы, скажем так, вынудили обратиться к Богу за помощью. И он мне помог. С тех пор я следую за ним. Имею в жизни радость от этого. Раз он мне помог, естественно, я увидел, что он реален, что он помогает, что он спасает.
0: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Господи, я, конечно, знаю, что ты заранее в курсе, но все равно скажу. Больше жаловаться.
1: Знаешь, я уже столько раз
0: меня
1: пытался...
0: Меня опять уволили, а я уже было думал, что ты действительно заботишься обо мне. А на что мне теперь жить?
1: Послушай...
0: С женой вот опять же поссорился, она меня просто запилила. Вечно всем недовольна. Должна же она в конце концов войти в мое положение. Ты же, говорят, создал ее в помощь мне.
1: На самом деле она просто хотела,
0: машина
1: чтобы...
0: Машина сломалась, на ремонт денег нет. Занять не около, так я уже 2 месяца долги вернуть не могу.
1: Да послушай...
0: Вечно у всех все отлично, только я по уже в проблемах. А ты говорил, что любишь меня. Как же ты допускаешь?
1: Если бы ты знал,
0: нет,
1: насколько...
0: Нет, ты скажи, чего ты от меня хочешь?
1: Я...
0: Обещал, что никогда меня не покинешь.
1: Я всегда...
0: Что больше всего меня бесит, что ты никогда не отвечаешь. На сегодня все. Аминь.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше быть кротким духом и среди бедняков, чем делить добычу с надменными.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Мы часто слышим библейскую цитату о том, что при многословии не миновать греха. Но как именно это работает? Неужели не миновать греха, слушая длинную проповедь или общаясь и молясь с друзьями? Я думаю, Бог хочет, чтобы мы говорили друг с другом и выражали свои мысли так, как умеем. Общение не только укрепляет отношения и назидает, еще это необходимое условие мира. Сколько раз видел, что люди злились друг на друга, а после качественного общения в их отношении приходило понимание и мир. Так что не всякое многословие приводит к греху, но за качеством разговора следить все-таки стоит. Мы на Свободном радио стараемся.
1: Свети ярко. Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: нас.
1: Евангелие от Матфея.
2: И воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
3: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
2: Петр сказал ему в ответ:
4: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
2: Иисус сказал ему:
3: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
2: Говорит ему Петр:
4: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
2: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
3: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
2: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
3: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
2: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
3: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
2: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
3: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?

0: Классики о вере.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Книга сия называется «Евангелием». И такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению.
2: Свободное радио.

0: Вы приходите к Богу с какой-то важной проблемой и просите Его о помощи. И Он отвечает, но делает совершенно не то, о чем вы просили. Или же Бог хранит молчание. В глубине души вы чувствуете разочарование, страх и беспомощность. Что со всем этим делать? Я тоже задавалась вопросом, имеют ли мои молитвы хоть какое-то значение. Но хочу вам со всей ответственностью сказать, Бог действительно все видит. И Ему не все равно. Можете быть в этом уверены. 33-й псалом говорит нам, что очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. А потому будем молиться с уверенностью о том, что Бог действительно здесь и сейчас. Его помощь не замедлит в свое время. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Радость есть всегда. Свободное радио.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

знаю, очень, что не лучший сын. Бежал на свет и все равно грешил. Я угодить хотел тебе и мне.

0: 100 нескучных историй. Ты меня слышишь? Супруги были уже не молоды, но на здоровье не жаловались и жили счастливо, ни в чем не нуждаясь. Правда, муж в последнее время стал слегка беспокоиться за жену. Кажется, у нее появились проблемы со слухом. Уже неоднократно жена не откликалась, когда он звал ее из другой комнаты. Неужели она теряет слух? Надо бы как-то деликатно это выяснить. Однажды вечером супруга стояла у окна и задумчиво смотрела вдаль. В этот момент в комнату заглянул муж, которого она не могла видеть, поскольку стояла к нему спиной. Решив проверить свою гипотезу, он остановился на самом пороге и тихонько сказал: «Дорогая, любимая!» Ответа не последовало. Он подошел чуть ближе и повторил: «Милая, солнышко мое ненаглядное!» Результат тот же. Тяжело вздохнув, мужчина сделал еще пару шагов вперед. «Котеночек мой, лапонька, можно к тебе обратиться?» Ноль реакции. Совсем расстроившись, мужчина подошел почти вплотную к жене и печальным голосом произнес: «Родная моя, голубушка!» Наконец жена оторвала взгляд от вечернего пейзажа и повернулась к мужу. «В четвертый раз тебя спрашиваю, что, мой хороший, что ты хотел?» Эта история вам ничего не напоминает? Бог меня не слышит. Он глух к моим мольбам и просьбам. Так ведь мы иногда говорим. А может, это мы его не слышим? Может, это мы игнорируем его советы, наставления, которые изложены в Библии? Заглушаем в себе голос совести. Может, нужно начать с себя и попытаться услышать Бога? Что Он нам говорит? В чем обличает? К чему призывает? Быть может, самое время открыть свои уши, свое сердце для Бога. Мы Его так долго не замечали, мы жили без Него. Глядишь, тогда и мы будем услышаны им. Как сказано в Библии пророком Исаии: «О нет, не коротка рука Господня, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. Но ваши беззакония отделили вас от Бога. Грехи ваши скрыли от вас лицо Его так, что Он не слышит».
1: Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 7 июня 2002 года при попытке освобождения из плена исламских радикалов погибли американский миссионер Мартин Бёрнам и филиппинская медсестра Эди Бураяб. Жена Мартина Бёрнама, Грасия, получила огнестрельное ранение, но была освобождена. Перед этим миссионеры пробыли в плену в джунглях более года. Грасия и Мартин Бёрнамы провели на Филиппинах 17 лет. Они были сотрудниками миссионерской организации New Tribes Mission. Здесь родились все трое их детей. 27 мая 2001 года, во время празднования 18-й годовщины свадьбы в курортном отеле «Дос Палмас» у острова Палаван, Бёрнамы были взяты в плен группой боевиков «Абу Саяф Групп». Помимо Бёрнамов, группа захватила также нескольких гостей и отвезла их на остров Бузелан. В последующие месяцы большинство заложников были освобождены. В плену остались только Бёрнамы и филиппинская медсестра Эди Бураяб, которую боевики захватили в качестве медицинской помощи. 7 июня 2002 года, через год после похищения, филиппинские военные предприняли новую попытку спасения заложников. В результате штурма Мартин и Эди Бура погибли. Спастись удалось только Грасии Бёрнам. Сейчас Грасия проживает в Роуз-Хилл, штат Канзас, и продолжает свое служение. Ее часто приглашают выступать в церквях, на конференциях и в школах. Путешествуя по стране, Грасия рассказывает о духовных уроках, которые извлекла во время своего плена, и о том, как Бог благословил ее и ее семью после смерти Мартина. О своей жизни Грасия говорит так: «Милость Господня обновляется каждое утро. Велика Его верность».
3: След

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Потому что каким судом судите, таким Он осудит и вас, и какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам».
2: Свободное радио.

готовите? Чем планируете перекусить сегодня? Кстати, а можно ли в Библии найти принципы правильного питания? Может быть, нам следует питаться как Иисус, чтобы быть более благочестивыми? Так, что мы знаем? Иисус ел рыбу и ел ягненка, так что вегетарианцем он точно не был. Библия не запрещает нам есть мясо, но и не принуждает к этому. Единственное, что Библия говорит, что мы не должны навязывать свои убеждения в этом вопросе другим людям. Тот, кто ест, пусть не презирает того, кто не ест. Так что же с правильной библейской диетой? Пусть нашим главным принципом будут слова «Едите ли, пьете, все делайте во славу Господа». Это «Свободное радио». Меня зовут Катя.

Если душа существует, неверно было бы думать, что она дается нам уже сотворенной. Она творится на земле в течение всей жизни. Сама жизнь не что иное, как эти долгие и мучительные роды. Когда сотворение души, которым человек обязан себе и страданию, завершается, приходит смерть. Альбер Камю, французский писатель.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

История христианских гимнов. Песню «Тихая ночь» называют самой популярной рождественской песней в мире. Ее поют на разных языках, и часто люди путаются, пытаясь угадать, откуда же она родом. Йозеф Мор был пастором в церкви Святого Николая в немецком городке Оберндорф. 24 декабря 1818 года в сочельник он обнаружил, что мыши прогрызли меха органа местной церкви. Это означало, что завтра хор не сможет исполнить рождественские гимны. Тогда огорченный пастор вспомнил об одном своем рождественском стихотворении, которое он написал 2 года тому назад. Он пришел к местному органисту и учителю музыки Францу Груберу и попросил его придумать простую мелодию, чтобы можно было исполнить стихотворение акапелла или под гитару. Так и была написана песня «Тихая ночь», ставшая одной из самых популярных рождественских песен в мире и переведенная на 130 языков. Спустя 96 лет, во время Первой мировой войны, возле бельгийского городка Ипра, немецкие солдаты отмечали Рождество. Они украсили свечами деревья и запели «Штиле Нахт, Хайлиге Нахт». Эту мелодию узнали английские солдаты, и через узкую линию фронта донеслось «Silent Night, Holy Night». Так началось знаменитое рождественское перемирие. Немецкие и английские солдаты стали кричать друг другу рождественские поздравления, а потом встретились и даже обменялись скромными подарками на нейтральной полосе. Все вместе они прочитали слова из 22-го псалма. «Господь, пастырь мой, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной».

0: История христианских гимнов.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?»
2: Иисус же сказал им:
3: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».

0: нет ничего дальше, чем вчерашний ушедший день. И нет ничего ближе, чем день завтрашний. Но все же жизнь, она не завтра и не вчера. Жизнь — это бесконечная здесь и сейчас. Вот вы, например, прямо сейчас. Где? И это то место, где вам самое место?
1: Свободное радио. Держим курс

0: книги Евангелия от Луки.
1: Наступят дни, когда будете жаждать увидеть один из дней Сына Человеческого, но не увидите. Вам скажут «вон там» или «вот здесь». Не срывайтесь с места, не бегите вдогонку. Словно молния, что, сверкнув, озареет все небо от края до края, таким будет Сын Человеческий в день, когда Он вернется. Но сначала Он должен претерпеть много страданий и быть отвергнутым людьми этого поколения. Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Люди ели, пили, женились и выходили замуж, и так вплоть до самого дня, пока Ной не вошел в ковчег, а потом пришел потоп, и все погибли. То же было и во дни Лота. Ели, пили, продавали, покупали, сеяли, строили. Но в день, когда Лот покинул Содом, пролились на землю сера и огонь, и все погибли. Так будет и в день, когда явит себя Сын Человеческий. Кто в тот день будет на крыше, а вещи его в доме, пусть не спускается взять их. А кто будет в поле, не возвращайся назад. Помните о жене Лота. Кто стремится сохранить свою жизнь, тот погубит ее. Кто погубит, тот сохранит ее. Верно вам говорю, в ту ночь двое будут в одной постели, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице,

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Сейчас я расскажу тебе все. Значит так, я еще одна Мария. И кто же еще? Дай подумать. Я до Соломеи вылетела из головы, сейчас вспомню.
1: А ты скажешь, наконец.
0: Так подожди, ты надо все по порядку рассказать. Так вот, мы отправились к гробнице сразу после восхода солнца. Правда, было еще темно, приходилось все время смотреть под ноги, чтобы не оступиться.
1: Ну говори, что случилось.
0: Ну ладно, гробница была пуста. Хотя накануне вечером там лежал Иисус, понимаешь? В ней никого не было, никого!
1: Никого? А ты уверена, что вы не перепутали гробницы?
0: Так вот тебе надо, ты понимаешь, о чем спрашиваешь? Ведь я была не одна, а кроме того, мы с Марией были там накануне вечером. Неужели ты считаешь нас настолько глупыми?
1: Мария, я не говорил этого, я просто...
0: Ну даже если бы случилось так, что мы заблудились, то как же быть с ангелом?
1: С каким еще ангелом?
0: Я же еще не рассказала тебе об ангеле. У пустой гробницы мы видели ангела. Он спросил, зачем мы ищем живого среди мертвых? Иисус воскрес. По-твоему, ангел тоже перепутал гробницу?
1: Я такого не говорил.
0: Что ж, если ты принимаешь меня за человека, которому нельзя доверять, тогда Петр и Иоанн тоже недалеко от меня ушли. Когда я рассказала все им, они тут же побежали к пустой гробнице. Я еле за ним поспевала. Как ты мог задать такой...
1: Да я, собственно...
0: Ну, а что ты скажешь насчет охраны и пресвященников? Неужели они не знали, в какой гробнице лежал Иисус? Они бы пошли туда и сказали, ага, вот мы вас и разоблачили.
1: Ну, прости меня, Мария. Сам не понимаю, как я мог предполагать такие глупости.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?» 8.2.4. Начнем с того, что Соломон сразу дает библейское основание послушания, и это относится ко всем видам авторитетов. «Ради Бога» 8.2. Этот отрывок неплохо перекликается с 13 главой послания к римлянам. Казалось бы, большинство угождает царю просто потому, что он царь. Не подчиниться себе дороже. Разве инстинкт самосохранения не достаточен для повиновения? Оказывается, нет. Важно видеть того, кто стоит за каждым властителем. Когда тот требует повиновения, подчиниться надо ради любви к Господу. Только богоцентричное мировоззрение способно правильно мотивировать послушание. Оно становится богоугодным только когда Бог получает свою часть славы. А если не так, то даже самый преданный подданный земного властителя, готовый умереть по первому приказу, сделает это напрасно. Слово царское храни ради послушания Богу. Он выше царя, и угождение ему важнее. Так покорность смертным освобождается от раболепия, лести и подхалимажа. Это уважение к выбору Господа, пусть даже избранный им властитель – последний негодяй. Далее идет предостережение от пренебрежительного отношения к правителям. 8.3.4. Что как ни гордость вынуждает забывать Богом данные ограничения в здоровье, физических и умственных способностях, возможностях, а также в положении. Человеку так трудно согласиться с запретами. «Ты хозяин своей судьбы», то и дело слышит он от доброжелателей, таких же немощных гордецов, как и он сам. Как ненавидит он правила и законы, загоняющие в рамки и препятствующие осуществлению его самых низменных желаний. Как только власть ослабевает, например, в смутные времена, то жить становится очень небезопасно. Отсутствие моментального наказания спускает с поводка в человеке такое, о чем он сам и не догадывался. Об этом Соломон скажет чуть позже в этой же главе. Многовековой опыт Земли свидетельствует, что светская власть, какой бы нечестивой она ни была, препятствует моральному хаосу. Если бы люди физически могли сбросить с себя всякие ограничения, они бы сделали это, не задумываясь. Именно такую попытку однажды предприняла Ева. В Эдеме был всего один запрет, и тот нарушили. Поэтому мы имеем такой сумасшедший мир. Соломон призывает помнить и соблюдать установленные властью законодательные пределы. Какого бы высокого положения в обществе мы ни достигли, нужно помнить, что есть те, кто сильнее, и они способны прекратить наше благоденствие, свободу и саму жизнь в любой момент. «Не спеши уходить от лица его» означает «не веди себя как ровня, позволяя себе неуважительное отношение» 8.3. «Помни свое отличие, отличие не в твою пользу». «Не упорствуй в худом деле» 8.3. И коррумпированная власть рано или поздно карает даже приближенных, если те начинают забывать свое место, или их беззаконие превышает меру, установленную сверху, как допустимую. Бунт и противление всегда имеют одно логическое завершение – подавление. Не стоит жить, делая вид, что мы сами себе хозяева. Над нами есть поставленные Богом человеческие господа, чья воля, злая или добрая, пересилит нашу на раз-два. И когда это произойдет, взывать будет не к кому, ибо они и есть наивысшая земная власть. Где слово царя, там власть. И кто скажет ему, что ты делаешь?
1: Храни истину. Свободное радио.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Игорь Иванович Сикорский, один из основоположников мировой авиации. Работал в России до 1918 года, затем в Европе и Америке. Создатель первых тяжелых многомоторных самолетов в России, гидросамолетов универсального назначения и вертолетов в США. Его достижения в авиации во многом повлияли на ход Второй мировой войны. При помощи новаторских разработок он установил несколько мировых рекордов в авиации. Он известен как необычный человек, гений с огромными врожденными способностями, духовностью и гуманизмом. Вот что он пишет о молитве «Отче наш». «В отношении молитвы Господней я фундаменталист, готовый воспринять каждое слово и предложение в их прямом и полном значении. Историческое свидетельство не подвергает сомнению личность автора молитвы. Даже если представить, что по какой-то причине молитва не была бы записана в подлинном Евангелии, но попала бы к людям из какого-нибудь неясного и ненадежного источника, я уверен, что многие чуткие и мыслящие христиане безошибочно узнали бы автора по ее чрезвычайной духовной ценности и силе. Поэтому наше восприятие молитвы, как человеческого или сверхчеловеческого происхождения, попросту следует из того, как мы воспринимаем ее автора».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики».
2: Вдохновляй. Свободное радио.

0: На Свободном радио мы любим читать Библию, потому что в ней заключены источники жизни. С вами Катя. И сегодня я хочу напомнить вам стих из первого послания апостола Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Бог не просто безразлично взирает на нашу жизнь. Он печется или заботится о нас.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: О самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ильдар. Родился в городе Нижнекамск. Сейчас живу в городе Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Есть вещи, которые ты не объяснишь человеку, просто потому что он может их интеллектуально вроде бы как бы понимать, что да, это вроде бы как-то и хорошо во что-то верить, потому что человек, ну, он существо поклоняющееся, он все равно чему-то во что-то верит постоянно, на что-то надеется, неважно, какой это объект поклонения и надежды, он все равно есть. И человек может, в принципе, интеллектуально понять, что, ну, один из способов или один из объектов — это может быть Христос. Но все равно так или иначе греховный человек, он ограничен в своем, ну, так скажем, в своих возможностях духовных и поклоняться именно праведному Богу, именно Христу. То есть отдать ему всю свою жизнь. Но у меня не было такого явного изменения, потому что я вырос в христианской семье. И вот сколько я себя помню, всегда я был как будто бы понимающим, что я грешен, Бог свят, что Он есть, Он меня любит, Он меня искупил.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: из письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь Иисуса Христа во веки веков».
2: Свободное радио рядом.

0: Добро пожаловать на нашу конференцию. Ваша фамилия?
1: Моей фамилии нет в вашем списке. Я один из главных спикеров. Если позволите, пожалуйста.
0: Ваша фамилия, пожалуйста.
2: А в чем дело? Вы что, телевизор не смотрите?
0: Нет.
1: В таком случае, позвольте сказать вам, перед вами президент одного из самых больших и успешных служений в мире. А теперь попрошу вас.
0: Ваша фамилия, будьте добры.
2: Так, это уже слишком. Я вам скажу.
0: Простите, это моя работа. Я должен убедиться, что вы — это вы.
2: Это просто издевательство какое-то. Но да знаете ли вы, что я 2 раза в неделю веду программу на телевидении?
0: Назовите ваше имя или докажите, что вы христианин.
1: А то, что я пастор самой большой церкви города, вам ни о чем не говорит.
0: Мне не хочется быть банальным, но хождение в церковь не делает вас христианином.
1: Так же, как нахождение в гараже не сделает вас машиной.
0: Точно.
2: Да вы хам, как я посмотрю.
0: Прошу прощения, это моя работа.
1: А что хотите сказать, что можно быть основателем одного из самых успешных служений в мире и в то же время не быть христианином?
0: Ну, в принципе, да. Именно это я и хочу сказать.
1: Я же сказал вам, что я христианин.
0: Многие называют себя христианами.
2: Да чего же вы привязались-то ко мне? Я верю, что Иисус Сын Божий.
0: В Библии сказано, что и бесы веруют, и трепещут.
1: Значит, вы говорите, что я бес. Ну, это уже слишком, молодой человек. Я этого вам так не оставлю.
0: Прошу прощения. Это моя работа.
1: Ну, ладно. Может, вы и правы. Знаете, я так сильно погрузился в свое служение, что, похоже, совсем забыл о том, кому служу.
3: Костя, ну где тебя носит? Я тебя повсюду ищу.
1: Извини, я тут заговорился с этим, с охранником у входа.
3: С каким еще охранником? Мы не нанимали никакого охранника.
1: Нанимали, а это...
3: Слушай, потом поговорим. У тебя доклад через 7 минут. Ты готов?
1: Теперь, кажется,

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Обязательно обличай всех христиан вокруг, ведь без твоего мнения не обойтись. Кто еще будет спасать погибающих? И, кстати, ни в коем случае не дай сбить себя с толку чужой критики.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: Жемчужины архива нашего радио.
2: Мир вам, дорогие друзья. В наших беседах, читая первое послание Петра, мы говорим о надежде во время страданий. Сегодня мы продолжим чтение послания. Мы прочитаем текст первого послания апостола Петра, первую главу с 22 стиха, и прочитаем до 3 стиха 2 главы. Эта беседа названа «Причиной, чтобы быть вместе». Послушайте эти стихи Священного Писания. Первое соборное послание апостола Петра с 22 стиха 1 главы. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Теперь, когда вы очистили души через повиновение истине, чтобы показать истинную братскую любовь, вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца. Вы возродились не от семени тленного, а от Слова Божьего, которое живет и будет жить вечно. И потому все люди подобны траве, и слава их подобна цветку в траве. Трава засыхает, и цветок увядает. Слово же Божие вечно. Такое слово спасения проповедовали вам. Чтобы избавиться от всякого зла, обмана, лицемерия, зависти и клеветы, вы должны, подобно новорожденным, стремиться к чистому молоку духовному, чтобы и расти, и быть спасенными. Ибо вы вкусили, как от благости Господней. Аминь. Одна из интересных характеристик, которая была дана первым христианам, была сделана человеком неверующим, язычником. Он был послан, чтобы быть шпионом среди верующих, чтобы следить за ними. И этот человек, проследив за верующими людьми и в обществе, и во время богослужебных собраний, вернулся назад со следующим отчетом. Он сделал заключение всего в нескольких словах, и эти слова были повторены в течение 20 веков. Это историческое заключение. Он сказал: «Посмотрите, вот как они любят друг друга! Как они любят друг друга!» Я предполагаю, что сейчас люди мало слышат в мире о таком состоянии в церкви. Иногда даже происходит наоборот. Люди говорят: «Посмотрите, как они огорчают друг друга!» Вы только посмотрите, как они критикуют друг друга! Или как они ссорятся друг с другом! Было бы прекрасно прочитать в светской прессе о группе христиан, за которыми наблюдали люди неверующие и сделали следующее заключение. Как они любят друг друга! Это что-то особенное для сегодняшнего мира. Наше поколение было научено философии современной жизни, когда нужно позаботиться прежде всего о себе. И люди, скорее всего, поверят, что мы враги, а не любящие друг друга люди не друзья и не члены одной семьи. Это случилось во время войны 1812 года. Дисциплина в одном из полков стала разлагаться. Офицеры стали критиковать друг друга, ссориться и даже драться между собой. Об этом доложили военачальнику. Он приехал в полк, собрал офицеров и сказал: «Господа, помните, что наш враг там, а не здесь». Такое напоминание будет полезным и для сегодняшней церкви. Не так ли? Я думаю, что если бы Христос вернулся на землю, то Он сказал бы верующим людям, то есть нам с вами: «Братья и сестры, наш враг там. Любите друг друга, заботьтесь друг о друге, поддерживайте друг друга, верьте друг другу, молитесь друг за друга». Подумайте о прошедшем годе, об истории церкви в прошлом? Знают ли вас другие, как любящего христианина? Знают ли они об этом? Готовы ли вы к поддержке других христиан? Библия учит, что главной характеристикой для христиан должно быть единство и любовь друг к другу. Но многие церкви не имеют этой характеристики. К нашему стыду есть церкви, в которых ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу, и в них нет любви и единства. Какое у нас создается впечатление, когда мы смотрим на полки христианских книжных магазинов? Отражают ли книги любовь и единство в теле Христовом? Или они отражают осуждение и критицизм? Посмотрите, что происходит в вашей церкви. Вы чувствуете любовь и единство среди верующих? Или вы видите раздоры и мелочные проблемы? Единство – почти забытое дело. Для того, чтобы подчеркнуть это важное качество, сначала вспомним день, когда ученики собрались в горнице вместе со Христом. И потом вернемся к учению апостола Павла. В течение своего служения Иисус Христос учил и показывал ученикам важность единства. Особенно это было видно в последний ужин, когда Христос показал им пример. Именно в горнице, где Христос показал пример, став слугой и умыв ноги своим ученикам. Написано так. Христос встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. А когда он закончил, то он сказал им то, чего они не ожидали. Евангелие от Иоанна, 13 глава с 12 по 15 стихи описывают эту историю. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Конечно, ученики хотели получить ответ на этот вопрос. И ответ дан в стихе 15. «Христос оставил нам пример». Но прочитаем все по порядку. Стих 13, 13 главы Евангелия от Иоанна. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Если я ваш учитель, ваш Господь, умыл вам ноги». Хотя, конечно, ученики ожидали, что Иисус попросит их теперь помыть его ноги. И они с радостью сделали бы это. Тем более это было так просто сделать. Кто бы был не согласен помыть ноги Спасителя? Но вместо этого он сказал, чтобы они омыли ноги друг друга. Стих 14. «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». В Евангелии от Иоанна, 13 главе, мы читаем об этом событии. И далее в стихах 34-35 предмет разговора переходит с умывания ног к проявлению любви. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Легко любить Христа за его любовь к нам, за то, что он сделал для нас. Но не так просто любить других христиан. Это заповедь и отличительная характеристика христиан, как свидетельство для неверующих. Христос сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Я даю вам новую заповедь. Возлюбите друг друга. Вы должны любить друг друга так, как я любил вас. И если у вас будет любовь друг к другу, то всякий будет знать, что вы мои ученики». Христос оставил заповедь новую. Любите друг друга. Если вы хотите иметь влияние в этом развращенном мире, в этом погибающем обществе, то любите друг друга. Тогда все узнают, что вы не такие, как они. Он даже не говорит «любите меня», хотя это очень важно. Но Христос делает акцент на любви к ближнему. И это лучшая проповедь для погибающего мира. От христиан ожидают любить Господа Иисуса Христа. Ведь Он наш Спаситель. Но любить друг друга этого не ожидается. Но именно любовь к ближнему является свидетельством для мира. Мне хотелось бы, чтобы христиане были так близки друг к другу, чтобы их единство нельзя было разрушить. Я думаю, что тренеры именно так создают свои команды и говорят ребятам: если мы будем вместе и будем поддерживать друг друга, то хотя мы и не станем победителями во всех играх, но мы не зря проведем время. Мы закончим сезон вместе. Давайте объединимся. Будем одной командой. Далее в Евангелии от Иоанна в 17 главе мы читаем. Поздно вечером, когда масляные лампы освещали учеников, Иисус молился за них своему Отцу. Он не только молился за них, но также и за нас. Это была его последняя молитва с учениками. Это самая длинная молитва, которая записана в Библии и которая была произнесена нашим Господом. Вся 17 глава Евангелия от Иоанна посвящена этой молитве. О чем же Христос молился? О единстве. Не об однообразии, но об единстве. О единении, а не о похожести. Послушайте, о чем он просит, о чем он молится. Стих 9, 17 главы Евангелия от Иоанна. «Я о них молю», он имеет в виду учеников. «Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». Стих 11. «Я уже не в мире, вскоре я покину, оставлю, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал». Обратите внимание, чтобы они были едино, как и мы. В современном переводе это звучит так. «Я молю Тебя за них, не за всех людей мира молю. Я, но лишь за тех, кого Ты послал ко мне, ибо они принадлежат Тебе. Я не принадлежу больше миру, а они принадлежат. Я иду к Тебе, Святой Отец. Храни же их во имя Твое, которое Ты мне дал, чтобы они были едины, как мы с Тобой. Святой Отче, ничто не разрушило наше общение. Небесный Отец, сохрани их во имя Твое, чтобы они были едины, чтобы они были объединены любовью». Прочитаем стих 20. Христос молится о нас. «Не о них же только молю, не только о близких и верных 11 учениках, но и о верующих в Меня по слову их. Это я и вы. Мы, верующие в Господа Иисуса Христа, через слова Его последователей». Стихи 21 и далее. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едины, как Мы едины. Я в них, а Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». В новом переводе это звучит так. «Молю Тебя, чтобы Ты даровал им единение. Ты во Мне, и Я в Тебе. Пусть же и они станут едины с нами, чтобы уверовал мир, что Я послан Тобой». Так молится Иисус Христос. «Я принес им славу, которую Ты даровал Мне, чтобы они стали едины, как едины Ты и Я. Я в них, а Ты во Мне. Пусть же и они станут единым целым, дабы мир узнал, что Ты послал Меня и возлюбил их так же, как Меня». Боже, Пусть они научатся говорить друг с другом, ободряя, поддерживая, любя и прощая, чтобы они были едины. Но едины не в том, чтобы обсуждать слухи. Я хочу напомнить, что он молился не об однообразии. Мы все разные. Мы по-разному выглядим, да и мы думаем по-разному. Каждый имеет свою точку зрения. В церкви существует разнообразие. Мы все разные. Мы не должны быть одинаковыми, но у нас одна цель, одна вера, одна надежда. Хотя мы по-разному выглядим, по-разному думаем, вы даже имеете право не согласиться, но по-прежнему быть в единстве. Смотрите, как они любят друг друга. Как было бы хорошо, если бы так говорили о христианах, о верующих людях. И я знаю, что самым большим препятствием для неверующих принять Христа является жизнь верующих людей и их отношение друг к другу. Это одно из больших препятствий. Это свидетельство неискренности нашей веры. Но я благодарен Богу за церкви, где есть общение, любви и поддержки. Я чувствую поддержку, любовь, помощь, дружбу в церкви, где мы сейчас несем служение, в Подмосковье. Мы благодарны Богу за это. Но я также знаю служителей, которые трудятся на Ниве Божией, в Церкви Христовой, но не имеют любви и поддержки. Их только критикуют. В это трудно поверить. Я говорил с одним служителем, который продолжает проповедовать, несмотря на то, что церковь хочет, чтобы он больше занимался общественными, административными делами в церкви. Это одна из проблем современности, что многие пастыри перестают быть проповедниками слова, а становятся прорабами. И это наносит большой ущерб служению. Что говорил апостол Павел о единстве? Мы можем проследить тему единства в учении апостола Павла. Мы можем прочитать об этом в послании к Филиппийцам, 2 глава, 3-4 стихи. И здесь он прекрасно говорит. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Эти слова похожи на слова воспитателя в детском саду, который говорит группе воспитанников в детском саду. «Друзья, не будьте эгоистами. Думайте сначала о других». Да и как много взрослых проблем было бы разрешено, если бы мы жили, исполняя эти два стиха. Если вы заучиваете наизусть стихи Священного Писания, то я рекомендую вам запомнить эти стихи. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 3-4 стихи. И применив эти советы в своей жизни, вы узнаете секрет, как жить вместе в семье и как иметь единство в церкви. Если вы хотите, чтобы руководство церкви имело мир и единство, то следуйте сказанному в 3 и 4 стихах 2 главы Филиппийцев. Как много семейных пар могли бы принять друг друга? Сколько конфликтов в обществе были бы сняты с повестки дня, если бы люди следовали советам апостола Павла, которые записаны в 3 и 4

0: единой. Я вспоминаю, когда я рос, то мой отец собирал нас на семейный совет и говорил нам, детям: «Между вами могут проявляться ваши различия, но, дети, помните, твой брат или твоя сестра нуждаются в вас. Позаботьтесь о них, позаботьтесь о другом человеке, а не только о себе. Любите друг друга, будьте едины, будьте одной семьей. Никогда не забывайте о заповеди любви. Помните, что написано в Библии. И Христос, и апостол Павел говорили о единстве. Теперь нам легче будет понять то, что пишет апостол Петр в конце первой главы первого соборного послания. И когда вы открываете эти стихи, помните, что эти стихи были написаны к страдающим христианам. Они были рассеяны и жили в трудных условиях. Они были странниками в этом мире. Они жили не дома. Они не спали на своей привычной кровати. Они были оторваны от привычной обстановки, где они выросли и учились. Они спасают свою жизнь. Нерон на троне, гонения нарастают. Опасно и рискованно быть верующим человеком, быть христианином. Они проходили через разные испытания. В 7 стихе сказано, что их вера испытывалась. И без сомнения многие испытывались, искушались, чтобы пойти на согласие, на компромисс с миром. Как послушные дети, как пишет апостол Петр, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Но все верующие нуждались в единстве. Они нуждались в поддержке друг друга. Им нужно было общение, где они могли найти любовь и единство. Как это возможно? Что нужно сделать? Каким образом мы можем поддерживать друг друга? Первая половина 22 стиха в первой главе первого послания Петра говорит нам. 1.22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Теперь, когда вы очистили души через повиновение истине, чтобы показать истинную братскую любовь, вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца, всем сердцем вашим. Мы можем отметить в этом тексте 3 важные вещи. Первое. Послушание истине. Второе. Чистота души. И третье – нелицемерие. Что имеется в виду под послушанием истине? Это значит не смотреть на других людей через мутные очки нашего собственного мнения. Смотрите на них, как Бог смотрит на них. И любите их, как Он любит их. 22 стих. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Это отсутствие лицемерия. Вы будете в одной семье, в одной команде, если вы избавитесь от лицемерия. Гордость и единство никогда не смогут соединиться. И если присутствует гордость, то никогда не получится совместной команды. И дружба не может укрепляться при лицемерии. Но также заметьте, как заканчивается 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вмените себе в правило любить друг друга горячо и от чистого сердца». Это послушание имеет очистительное действие для нас. Оно очищает нас не только от ограниченного мнения, но и от предрассудков, от огорчений. Очищение души помогает нам любить друг друга нелицемерно, искренней любовью. Мы не становимся слепыми и не перестаем замечать ошибки других. Но подобное очищение души дает нам благодать принимать людей такими, какие они есть.
1: Это свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Рождение свыше. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 и 7 стихи. Кто во Христе, тот новая тварь. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Что если мы являемся не продуктом случайности, а творением Бога, который пожелал, чтобы мы существовали в определенный промежуток времени? Что если после смерти нам придется дать Ему отчет за прожитую жизнь? Что если Он совершенно свят и не терпит зла, совершенно справедлив и не оправдает виновных? В Библии мы находим, что Бог всегда помышлял о мире и счастье для людей, но мятеж против Него лишил человека этого счастья. Перед Ним мы все грешники. Безнравственные и добропорядочные, безбожные и религиозные, пожилые и молодые, невежественные и грамотные, богатые и бедные, великие и ничтожные. Каждый должен родиться свыше, чтобы получить новую жизнь. Как такое возможно? Библия говорит, что для спасения потерянных на землю пришел Иисус Христос, Сын Бога. Став человеком, Он явил Божью любовь и умер вместо тех, кто поверит в Него. И теперь всякий, кто, поверив, кается и принимает ценность Его жертвы, чтобы обрести прощение, рождается свыше и получает новую жизнь, обещанную Богом. Бог предлагает вам средства примирения с Ним. Не отказывайтесь. Ухватитесь за Его протянутую руку, и вам будет даровано спасение.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: сравнении с Библией, все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца. Англо-ирландский натурофилософ, физик, химик и богослов Роберт Бойль.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Гордость. «За то, что сердце его возгордилось величием его, за то и отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно, и беззаконие его я отверг». Книга пророка Иезекииля, 31 глава, 10 и 11 стихи. Именно Бог насадил Ассирию около воды, чтобы корни ее могли получать обильное питание. Именно Бог сделал их великими и прекрасными, но они начали приписывать эти заслуги своей силе, хвастаясь тем, что они сделали. Считать своей заслугой то, что сделал Бог, всегда опасно. Слишком часто люди, которых использовал Бог или которые были особенным образом одарены Богом, начинают смотреть на свои достижения так, как будто они каким-то образом были причиной своего успеха. Они начинают брать себе славу, которая на самом деле принадлежит Господу. Но Бог сказал, что Он не позволит никакой плоти гордиться перед Ним. Тот, кто возносит себя, будет унижен. Чрезвычайно успешное служение может оказаться в опасности, потому что люди внезапно начинают хотеть научиться вашим секретам. Искушение указывать на то, что сделал Бог, так, как будто мы сами сделали это. Все доброе или ценное, что у нас есть, было дано нам Богом. Это Бог дал нам силу, таланты и понимание. Мы должны признавать, что то, что сделал Бог, — Его заслуга. Богу да будет слава. Великое Он сотворил. Отец, да признаем мы Тебя как того, кто дает жизни силы. Да будем мы всегда воздавать Тебе славу, которую Ты так заслуживаешь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Надежда есть всегда.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его:
2: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
1: Иисус сказал ему:
3: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать».
1: Он же сказал ему в ответ:
2: «Учитель, все это сохранил я от юности моей».
1: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
3: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест».
1: Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим:
3: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие».
1: Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ:
3: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
1: Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою:
4: «Кто же может спастись?»
1: Иисус, воззрев на них, говорит:
3: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».
1: И начал Петр говорить ему:
5: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
1: Иисус сказал в ответ:
3: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем — жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
6: Свободное радио.

0: Здравствуйте. Нет, не обезличенно здравствуйте, а именно вы здравствуйте. Как вы там поживаете? Все ли сегодня по плану? Или импровизировать приходится? В любом случае, есть объективные факты. Господь подарил нам сегодняшний день. И, как сказал один поэт, мы знаем, время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. А что, если наполнить ваш сегодняшний день музыкой свободного радио? Подходит вам такой сценарий? Значит, нам по пути.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как показали исследования, проведенные доктором Бертраном Уайтом из Гарвардского университета, существует 6 основных факторов воздействия окружающей среды на развитие интеллекта у ребенка. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я перечислю 3 из них и закончу этот список в следующий раз. Первое. Как показали исследования доктора Уайта, основы будущего интеллектуального развития ребенка закладываются в возрасте от 8 до 18 месяцев. Именно в этот довольно короткий период ребенок накапливает огромное количество опыта общения с окружающей средой, что значительно повлияет на его будущие интеллектуальные способности. Второе. Единственным и самым важным фактором воздействия окружающей среды на ребенка является его мать. «Она на крючке», — говорит доктор Уайт, — «и ее воздействие на мироощущение ребенка огромно, намного сильнее других факторов». Отец, конечно, тоже играет значительную роль, но ничто не может сравниться с материнской любовью и участием в этот критический период. Третье. Живая речь, обращенная к ребенку, заметьте, не телевизор, не радио, не разговор между собой, а именно живая речь является самым важным фундаментальным стимулом развития его языковых и интеллектуальных способностей, а также навыков общения. Исследователи утверждают, погрузить ребенка в атмосферу живого человеческого общения – вот лучшая гарантия здорового и ясного ума. Другими словами, мамы, побольше говорите со своими малышами. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

дай мне.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 1992 года. Называется он «Второй шанс». Классика. История о молодом христианине, который пожелал стать неверующим, думая, что он пропускает что-то самое интересное из-за своего христианского образа жизни. И его желание осуществилось на один день. Оказалось, что его праведная жизнь, его молитвы были очень важны людям вокруг него. Судьбы людей менялись благодаря молитвам. Вот как христиане нужны миру, нужны их молитвы и любовь к Богу. Покажите фильм своим подросткам. Режиссер Рич Кристиана, от создателя фильмов «Изменяющее время» и «Секреты» Джонатана Спери. Это американский фильм 1992 года. «Второй шанс» или «Другой взгляд». Second Glance.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио.

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Итак, я обращаюсь теперь к тем, кто является старейшинами среди вас. Ведь я такой же старейшина и свидетель страданий Христа, и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться. Пасите вверенное вам Божье стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но и из истинного рвения. Не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для стада. И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венок славы.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Вот здесь смысла в такой работе. Для чего мы переносим столько трудностей? Терпим голод, жажду, эту изнуряющую жару. Никакого результата.
1: Птички-черепухи.
0: Сколько, наверное, тонн песка мы уже просели, а все впустую.
1: Как впустую? Золото же.
0: Нет здесь никакого золота. У меня уже устали глаза, руки онемели. И кругом рой этих ужасных комаров. Да посмотри, у меня все руки искусаны, все лицо. Все зудит нестерпимо.
1: Да подожди немного. Ты найдешь, что искал. Главное, не останавливаться. Не бросай начатого.
0: Терпеть, работать.
1: Господи, ну когда же наконец удастся хоть что-то найти?
2: Иногда наша жизнь напоминает утомительный труд старателя. Мы проживаем дни, будто перемываем песок страданий и скорби. На нас непрестанно нападает лукавый, пытаясь уязвить, как надоедливое насекомое. Но упование, которого мы держимся, гораздо больше награды старателя. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа.
1: Что там блестит? Вот проблескивает вот здесь. Вот тут, посмотри. Ну-ка, попробуй.
3: Твердо вроде.

0: выбрать это сам.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Откровения мы также можем найти места, где церковь, невеста Христова, облечена в белые одежды. Тем не менее, в Скандинавии, где господствовали пуританские законы, платье для невесты шили в черном цвете. Традиционное белое свадебное платье, используемое в качестве праздничной одежды, предназначенной исключительно для сочетания браком или венчания, появилось в XIX веке, а именно 10 февраля 1840 года, когда английская королева Виктория впервые надела белый наряд на церемонию бракосочетания с герцогом Альбертом Саксен-Кобург-Готским. Официальная фотография в свадебных облачениях королевских особ была опубликована и пользовалась большой популярностью. Другие невесты стали выбирать белый цвет для своих платьев, подражая королеве. И это стало высшим проявлением моды, стиля и шика.
1: Свободное радио.

0: назначение боли. Когда Сью Фен узнала, что у нее почечная недостаточность и ей необходим диализ до конца жизни, она захотела сдаться. Одинокая пенсионерка, которая давно верила в Иисуса Христа, не видела смысла в продлении жизни. Но друзья убедили ее бороться, согласиться на диализ и довериться Богу. 2 года спустя она поняла, что ее собственный опыт кому-то нужен, когда посетила заболевшую женщину из церкви. Диагноз был серьезный. Женщина чувствовала себя несчастной и одинокой. Никто не в силах был понять, через что она проходит. Но Сью Фен пережила то же самое, понимала ее физическую и эмоциональную боль и смогла утешить свою новую подругу, как никто другой. Благодаря личному опыту она смогла особым образом поддержать одинокую женщину. «Теперь я вижу, что Бог по-прежнему может употреблять меня», — сказала она. Иногда бывает трудно понять, почему мы страдаем. Но Бог может использовать наши беды удивительным образом. Когда среди испытаний мы обращаемся к Нему за утешением, Он также дает способность помогать другим. Так апостол Павел научился видеть Божье действие в собственных страданиях. В них он получал Божье утешение, а затем утешал других. Не нужно отвергать боль и страдания. Мы можем ободриться тем, что Бог способен использовать их во благо. Господь, помоги мне доверять Тебе среди всех тревог, понимая, что я могу получить Твое безграничное утешение и делиться им с другими.
1: Частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Воронкова Ольга. Ты говоришь, что знаешь Бога. По воскресеньям ходишь в храм. Туда протоптана дорога. И взор возносишь к небесам. Ты зажигаешь в храме свечи. Поклоны бьешь челом своим. И думаешь, теперь навечно ты будешь Господом храним. Но, выйдя за ворота церкви и осенив себя крестом, ты продолжаешь жить беспечно, как живут люди в мире сём. На женщин смотришь с вожделением, грехом наполнены уста, и в твоем сердце непрощение, в душе зияет пустота. Живешь, как все, и угождаешь не Богу света, миру тьмы. Крадешь и лжешь, и проклинаешь, завистливы глаза твои. О Боге вспоминаешь редко, ведь ты так занят суетой. Одни лукавы, незаметно вся жизнь прошла. И на покой сорвет с тебя смерть эту маску, что ты носил здесь на земле. Твои дела придаст огласке великий Бог, конец игре. И на суде перед престолом тебе прочтет вердикт судья. Ты думал, что обманешь Бога, но обманул лишь сам себя.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Время подумать.
1: Хотите, перечислю, во что верит любой несостоявшийся унылый неудачник? А он верит вот во что. Что мог бы написать книгу не хуже многих современных авторов, если бы было на это время. Что мог бы иметь идеальное тело, если бы не проблемы с гормонами и пищеварением. Что мог бы вести популярный блог, если бы дошли до этого руки. Что мог бы сделать карьеру, если бы получилось уехать в Москву сразу после института. И вот подобный список можно продолжать до бесконечности. В основе этого списка лежит принцип «могло бы, если бы». Многие люди, во-первых, живут вот по этому принципу, потому что свое болото надо как-то оправдывать. Ну, а во-вторых, согласитесь, многие живут с ощущением собственной невостребованной уникальности. Я бы так это назвала. Мол, я вот такой уникальный, а никто не замечает, общество не признает. И в итоге внутри вот это чувство непризнанности, оно влечет за собой паровозиком чувство проходящей мимо жизни. Но на самом деле, может быть, прозвучит жестоко, но, может быть, уникальность иногда не замечается обществом по одной и только по одной причине. Потому что уникальности для общества нет. Гонор есть, замашки есть, претензия есть, а уникальности нет. Спорные это все вопросы, конечно. С одной стороны, если ты не признан, значит признавать нечего. Но с другой стороны, есть ведь ситуации обратные, когда приходится пробиваться. Когда помогите таланту, бездарность пробьется сама. Или, например, мы держим в руках какую-то книгу, и на четвертой стенке обложки написано «Рукопись автора получила 2555 отказов от издательств и была издана на 2551 раз». И это вроде как все добавляет интереса, подогревает ажиотаж вокруг издания. Ну надо же, какие глупые. Отказали, отказали, отказали. Вот теперь локти кусают. Не знаю, друзья, где середина? Где та мудрая середина? Но если вы чувствуете себя неудачником, потому что живете в амплуа собственной уникальности, которую никто не признает, может быть, отчасти и пересмотреть ситуацию, направить свою энергию туда, где все будет получаться? И да, конечно, это всего лишь одна из многих точек зрения. И вы сами несете ответственность за ту позицию, которой следует придерживаться.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

мягкой как пух. Положила его в колыбель, задернула шторы, наполнив туком.

0: притчи Соломона.
1: Прощающий оскорбление ищет любви, а напоминающий о нем отталкивает близкого друга.

0: Литературно-познавательный вагон. Читаем не спеша.
1: Клайв Льюис. «Поддельные земли». В здравом уме, надеюсь, и в твердой памяти я запишу, пока помню, очень странное происшествие, хотя уже близится ночь. Случилось это утром, здесь, в моих университетских комнатах. Мне позвонили и сказали: «Это я, Дервард, говорю от швейцара. Заехал в Оксфорд часа на 4. Можно вас повидать?» Я сказал: «Конечно». Дервард, мой бывший ученик, вполне приятный. Почему бы с ним не встретиться? Через минуту-другую он оказался у моих дверей, и я огорчился, увидев еще и какую-то девушку. Терпеть не могу, когда, не спросившись, приводят жену или мужа, жениха или невесту. Девушка была

Я оказался неведомо где. Комната исчезла, гости исчезли. Я был один. Я стоял. Сперва я подумал, что у меня что-то со зрением. Нет, темно не было. Но все как-то поблекло. Был день, но, взглянув наверх, я не увидел неба. Скорее так, то, что я увидел, могло быть небом в очень плохую пасмурную погоду. Да и тогда оно все-таки бывает дальше. Под ним рядом со мной виднелись какие-то мутно-зеленые штуки. Я долго на них смотрел, пока не понял, что это, может быть, деревья. Подойдя вплотную, я рассмотрел их, но описать не берусь. Что-то вроде деревьев или деревья, что ли. Ни веток, ни очертаний, просто палка с бесформенным комом. Ребенок и то нарисует лучше. Разглядывая их, я заметил свет. Что-то серебристое светилось в нелепом лесу. Я пошел туда и обнаружил, что под ногами мягкий, прохладный, даже упругий ковер. Однако с виду он был намного хуже, какой-то тусклый. Вроде бы трава, но такая, какая бывает в очень пасмурный день, когда ты еще вдобавок думаешь о чем-то другом. Не различив отдельных травинок, я наклонился, присмотрелся, но толку от этого не было. Трава, как и деревья, была тусклой, недоделанной. Только теперь я удивился, а там испугался. Или точнее, испытал что-то вроде омерзения. Словно из реального, яркого, изысканного, сложного мира попал в другой, второсортный, слепленный, как попало, каким-то халтурщиком. И все-таки я шел на свет. На сомнительной траве были какие-то пятна, издали вроде цветов, вблизи не лучше деревьев. Что это за цветы, я сказать не мог бы. У них не было стеблей, что там, лепестков, просто бесформенные комки. А уж расцветка, я бы сам лучше раскрасил самой дешевой акварелью. Мне хотелось думать, что все это сон, но я знал, что не сплю. Скорее всего, это смерть, подумал я и с невиданным пылом пожалел, что не жил хоть немного лучше. Но невеселая гипотеза тут же лопнула. Я увидел нарциссы. Нежные, чистые, прекрасные. Наклонившись, я потрогал их. Потом опять посмотрел. Любовался я не столько красотой, сколько, истинностью. Да, они настоящие, честные, живые. Их можно потрогать. Где же я тогда? Пойду-ка на свет. Наверное, он в центре этого странного места. Дошел я быстрее, чем думал, но еще до этого увидел ходячие штуки. Придется назвать их так. Людьми они не были. Две ноги, это да. Но в остальном они походили на людей не больше, чем деревья на деревья. Вероятно, они были одеты, но во что, я понять не мог. Наверху у них были какие-то бледные комки, но все же не лица. Нет, минутку. Вот лицо, шляпа. Платье даже слишком отчетливое. Почему-то платье и шляпы были женские, а лица то ли мужские, но, на мой взгляд, очень противные. Плотские какие-то, смазливые. И все как одно восхищенные. Теперь я увидел, откуда свет. За странной толпой сверкали витрины. Я подошел к одной из них слева. Как ни странно, тел я не ощутил, словно их и не было. У витрины я снова удивился. Магазин был ювелирный, видимо, из самых лучших. Все поражало совершенством. Каждая брошка, каждая диадема, каждая грань алмаза. Вот это да, подумал я. Ну а дальше-то? Дальше. Я взглянул на следующую витрину. Там были платья. Не мне судить, я в них не разбираюсь. Но все настоящие. Еще дальше туфли. На жутких каблуках любую ногу испортят, но настоящие. Наверное, решил я, многим бы тут понравилось. Хорошо, но где? Каким чертям? Нет, куда это меня занесло? Деревья, небо, трава, даже люди. Ерунда какая-то. А магазины? Высший класс. Что же это может быть? Кстати, магазины были все для женщин, так что я утратил к ним интерес. Пройдя улицу до конца, я увидел солнце. Вообще-то не солнце, не прорыв в тусклом небе, не лучи, а пятно света под ногами совсем не веселое, скорее противное. Мне было не до него. Но что-то в нем лежало и вдруг задвигалось. Оно повернулось, оно на меня взглянуло. И с невыразимым ужасом я понял, что это огромное женское тело.
Лежало оно на песке и было не только огромным, но и совершенно

Брендом. Голым я все-таки его не назвал бы. Грудь и бедра прикрывали яркие полоски. Эффект был мерзкий, видимо, из-за размера. Фигура у великанши была очень хорошая. Конечно, с нынешней точки зрения. А лицо... Тут я вскрикнул. «Ой, это вы?» – спросил я. «А где же Дервард? Где мы вообще? Что с нами случилось?» Великанша смотрела мимо. Нет, сквозь меня. Она не видела меня и не слышала. Да и сама она изменилась не только в размерах. Фигура стала лучше, нет слов. А вот лицо, как на мой вкус, честности и доброты не прибавилось. Если они вообще были у прежней Пегги. Но лицо стало правильней, а зубы, прежде совсем неважные, сверкали, как на плакате. Губы пополнели, румянец напоминал об очень дорогой кукле. Взгляд? Лучше я просто скажу, что Пегги была точно такой, как девицы с рекламных картинок. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал прежнюю. Пока я смотрел, кусочек пляжа изменился. Великанша встала. Под ногами у нее появился ковер. Вокруг возникли стены. Она уже была в спальне. Даже я понимал, что мебель роскошная. Хотя на мой вкус и противная. Всюду стояли цветы, орхидеи и розы, еще более четкие, чем нарциссы. Один букет с чьей-то карточкой просто поражал красотой. Сзади, за открытой дверью, виднелась ванная. Ванну на полу мыла французская горничная, не такая четкая, как розы или даже полотенце, но больше похожая на француженку, чем все француженки вместе взятые. Огромная Пегги сняла свои полоски и стояла голая перед зеркалом. То, что она там видела, ей нравилось, а мне нет. Честности ради скажу, что дело не только в размере. Меня просто затошнило от зрелища, к которому, наверное, привыкли современные мужчины. Тело было загорелое, как на рекламе, но по бедрам и по груди шли мертвенно-белые полоски, напоминающие проказу. Я никак не мог понять, чем она восхищается. Неужели ей и в голову не приходит, как это мерзко на здоровый мужской взгляд? Постепенно до меня доходило, что ей все равно, что все эти наряды, ванны, полоски, даже томные движения значат совсем не то, что прочитает и должен прочитать в них мужчина. Все это громоздкая увертюра к опере, которая ей безразлична. Коронация без королевы. Пустота, пустота, пустота. Тут я заметил, что в этом молчаливом мире неотступно звучат два звука, словно кто-то стучит по тусклой крышке, которая заменяет здесь небо. Терпеливо и настойчиво, как два изгоя, изгнанника, стучащиеся в странный мир. Один звук был тихий, но упорный, и с ним раздавался голос. «Пегги, Пегги, пусти меня». Конечно, это был Дервард. А другой? Как описать его? Стучался он мягко, но и твердо, словно огромная рука падала на смутное небо и покрывала его. Поистине он мягок, словно шерсть, и тверд, как смерть. Когда же раздался голос, кости мои рассыпались. «Дитя мое», — молил он, — «дитя, дитя, впусти, пока не стемнело». Пока не стемнело. Дневной свет внезапно хлынул на меня. Я сидел в своей комнате, передо мной были мои гости. Они ничего не заметили, хотя, наверное, подумали, что я пьян. Вообще-то пьян я был. От радости, что я здесь, в настоящем мире, а не в этом мерзком месте. Прямо за окном пели птицы. На стену падал солнечный свет. Что ж, вот вам факты. Толкуйте, как знаете. Все это было весьма неприятно. Дело не только в том, что жалко Дерварда. А что, если такие происшествия станут обычными? Что, если сам я стану не наблюдателем, а наблюдаемым?

Все ближе тени, каждый день ищу ответы. Только где они, я плачу и шепчу себе, обняв за колени. Сбудется потом, верь и не переживай. Мы построим дом, мы посадим дерево, и в его ветвях домик затеряется, в это верю я. Сбудется потом.

0: Сбудется потом, верь, не переживай. Мы построим дом, мы посадим дерево, и в его ветвях домик затеряется. В это верю я, все уже сбывается.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Колоссах.
2: Смотрите, чтобы никто не завлек вас все эти пустым и лживым философствованием, идущим от людских преданий и стихий мира, не от Христа. Потому что в нем воплотилась и обитает вся полнота божества. И вы обрели полноту жизни в единении с Ним, главой начал и властей. От Него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. Крещением вы погребли себя с Ним. Крещением же воскрешены вместе с Ним, благодаря вере в силу Бога, воскресившего Его из мертвых.
3: Уютный вечер на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. В рекламе лекарств мы неизменно найдем привычную фразу «проконсультируйтесь со специалистом». Полезный совет узнать мнение того, кто разбирается в фармацевтических препаратах, прежде чем глотать их. Также мы поступаем и во всем остальном. Двигатель издает непонятный стук, мы едем к автомеханику. Потекла труба в стояке, мы вызываем сантехника. Не знаем, как установить розетку, ищем хорошего электрика. Почему же большинство людей предпочитает набивать шишки в гораздо более важных вопросах? Не помолившись главному специалисту по нашему сердцу и нашей жизни, мы решаемся жениться и завести детей. Не прочитав инструкцию к жизни от ее создателя, выбираем порочные привычки и тратим свою жизнь на пустяки. Не стоит поступать опрометчиво, игнорируя бесценное сокровище – общение с Небесным Отцом в молитве и чтение Библии. Если уж кто и знает, какое решение вам принять, так это он.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: естественные законы, и они действуют. И, может быть, наша с вами воля способна ускорить или притормозить их действия, но не отменить. Например, в столкновении шума и тишины всегда победит тишина. Да, шум, он и есть шум. Громко, иногда навязчиво. Так и кажется, шуметь это эффективно. Но вдумайтесь, шум постоянно требует энергии. А тишина – это просто тишина. Ей ничего не нужно. Так что умение вовремя промолчать, умение сохранить святую тишину – это все очень важные умения.
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

Одетый в шлем латы, набитый черной ватой, шагаешь ты куда-то, скажи, куда? Ловить полунамеки, затачивать остроги и знать, что твои сроки горят всегда. Ни сна, ни пробуждения, лишь плавное кружение и выверен прицел, но ты забыл про цель. Зашел бы лучше в гости, поговорили просто, остался бы ночевать.

твой самолетик опять стоит на взлете, и вот мерцает город под тобой чужой. А ночью одичало нырнешь под одеяло, чтоб там застыть, как рыба под застывшей водой. И когда наступит утро, ты включишь свой компьютер и в бегстве от доски опять ворвешься в сеть. Но только в этой сети холодный дует ветер.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев».
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Классики о вере.
1: Николай Васильевич Гоголь. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас еще и не сделавши дело им хвастаются. Хвастаются будущим. Нет, по мне уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое, и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества. В последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человека.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Зинаида Миркина. Когда-нибудь наступит твой черед остановиться, пятясь и немея, когда тебя Господь наш перебьет, разверзшийся всецелостью своею. Теченье мыслей и потоки слов столкнутся вдруг с незыблемым порогом, и ты прервешь стенанье, как Иов, застигнутый на полуфразе Богом. И позабудешь, кто не прав, кто прав, перемешаешь строки и границы, и заново родишься, увидав ту пропасть, из которой все родится.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Анжела, сделай музыку потише, телефон звонит.
1: Ладно, ладно, сейчас.
2: Алло, Бог? Я так рад, что ты позвонил. Мне тут как раз надо курсовую заканчивать, и мне, конечно, не помешала бы твоя помощь. А так еще. И еще я ищу недорогую машину. Ты можешь это устроить?
1: Гарри, ты с Богом, что ли, разговариваешь?
2: Да.
1: Скажи ему, что нам нечем платить за аренду в этом месяце.
2: А, тут у нас финансы будут романсы. Ну, если бы ты мог как-то помочь.
1: Ты сказал про машину?
2: Сказал. Что-нибудь еще?
1: Да, у Петровича завтра свидание.
3: Иисус сказал, чтобы мы возлагали наши нужды и заботы на Него. Но Он также учил нас молиться так: «Отче, да будет воля Твоя».
4: Ты говоришь, Бог звонил? А что Он хотел?
2: Не знаю, я не спросил.

0: книге «Евангелие от Иоанна».
1: Это случилось как раз перед праздником Пасхи. Иисус знал, что настал для Него час покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Он любил тех, кто принадлежал Ему в этом мире, и теперь показал всю силу Своей любви к ним. Дьявол уже внушил Иуде, сыну Симона Искариота, мысль предать Иисуса. И во время ужина Иисус, зная, что Отец все отдал в Его руки и что Он от Бога пришел и возвращается к Богу, встает из-за стола, снимает верхнее платье и, взяв полотенце, повязывается им. Потом Он налил воды в умывальный таз и начал мыть ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым повязался. И вот Он подходит к Симону Петру.
2: «Господь, Ты хочешь вымыть мне ноги?» — говорит тот.
1: «Ты пока еще не понимаешь, что я делаю», — ответил Иисус. «Поймешь позже».
2: «Мыть ноги мне? Никогда!» — говорит Петр.
1: «Если не вымою, у тебя со мной ничего общего», — ответил Иисус.
2: «Господь!» — воскликнул Симон Петр. «Тогда не только ноги, но и руки, и голову!»
1: «Тому, кто весь омыт, нужно вымыть только ноги, ведь он чист», — говорит Иисус.
2: «Чисты и вы,
1: но не все». Иисус знал, кто предаст его, поэтому и сказал: «Не все вы чисты». А когда он вымыл им ноги, оделся и снова возлег, он сказал: «Понимаете вы, что я сделал для вас? Вы зовете меня учителем и Господом, и правильно говорите, потому что так оно и есть. Так вот, если я, Господь и Учитель, вымыл вам ноги, то и вы должны мыть ноги друг другу. Я вам подал пример, чтобы и вы поступали так же, как поступил я. Говорю вам истинную правду. Слуга не больше своего господина, и посланец того, кто послал его. И теперь, раз вы знаете это, вы будете счастливы, если станете поступать так же. Я говорю не обо всех вас. Я знаю тех, кого избрал. Но пусть исполнится Писание: «Тот, кто ест хлеб мой, поднял пету на меня». Я говорю вам об этом теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили, что это я».

Макс Лукада. Чего вам захочется в последние дни вашей жизни? Вам захочется обнять ваш диплом? Вы попросите, чтобы вас отвели в гараж, чтобы вы могли посидеть в своем автомобиле? Вас утешит чтение финансового отчета? Конечно, нет. Если для вас будет важным что-то другое, то почему не это является самым важным для вас сейчас?

создал Бога. Прежде ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Псалом 89:3. Сын спросил у матери: «Мама, а что, Бог сам себя сделал?» Понимая, что подобные вопросы, возникающие у детей, очень важны и требуют ответа, она отложила то, чем была занята, и присела поговорить с малышом. Она сняла с пальца кольцо и протянула его сыну. «Это обручальное кольцо, которое твой отец подарил мне в день нашей свадьбы. Посмотри на него внимательно и скажи, где у него начало, а где конец». Малыш повертел кольцо и сказал: «У него нет начала и нет конца». Вот так же обстоит дело и с Богом. У него нет начала и нет конца. Но он сам начало и конец всего. Он слишком велик и удивителен, чтобы мы могли понять это своим умом. Никто не создавал Бога. Он был всегда. Так или иначе, но мальчик поверил, что Бог не мог быть кем-то создан, что он безначален и бесконечен. Смертный не может надеяться постичь того, кто бессмертен, кто был всегда и будет вечно. Но вера наша должна основываться на Слове Божьем, которое говорит нам, что Он существовал и существует вечно. Какое это имеет для нас значение? Печать бесконечности и вечности лежит на каждом Божьем творении и действии. Хотя мы и не в силах постичь его существование, он во Христе сделал нас причастными к вечному спасению, основанному на его бесконечной любви и его нетленной правде. А это дает повод для вечной радости. В век ложных кумиров один лишь Бог сохраняет истинное величие.

0: Евангелие от Матфея.
1: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
2: «Кто больше в Царстве Небесном?»
1: Иисус, призвав дитя, поставил его

0: его посреди них и сказал:
1: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Зовут меня Данил, я из Кыргызстана.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что он сам призвал меня, он лично проговорил мое сердце прям. И я помню этот день, это живой Бог, как бы, из-за этого я уверовал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Есть надежда в жизни, как бы, если без Бога, то всякие суета, как бы, особенно в Москве, ей сложно жить, в Москве особенно. Когда ты с Богом, проходишь вместе с Богом все это.
1: Твой любимый библейский стих?
2: На русском я не знаю, но это Иона 14:6. Жакан 14:6. Исаага жол чындык жана өмүр менмин деди. Атама мен аркылуу гана бара болот, менсиз эч ким бара албайт. Это тот стих, который, я есть путь и истина, Иона 14:6.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я больше скажу, это свобода. Если ты действительно живешь с Богом, когда ты действительно общаешься с Богом, это все это живое, ты понимаешь, что это свобода. Если ты по привычке или ты просто веришь, все это, как бы сказать, не живое, то тогда это не свобода, можно сказать.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. 8 июня 1688 года 7 англиканских епископов не побоялись сказать «нет» антиконституционным действиям своего короля, который попытался принять декларацию веротерпимости без одобрения парламентом. Епископы были заключены в Тауэр, но 3 недели спустя были признаны судом невиновными. Весной 1687 года английский король Яков II издал декларацию о веротерпимости, которая снимала ограничения на свободное исповедание религии для католиков и нонконформистов, например, баптистов и пуритан. Король также потребовал, чтобы декларацию читали во всех церквях в течение 2 воскресений подряд. Архиепископ Кентерберийский заявил, что это подорвало бы английскую конституцию, нарушив законы, принятые парламентом по воле короля. К этому мнению присоединились еще 6 епископов. Королевский совет приказал мятежным епископам явиться для слушания их дела в этот день, 8 июня 1688 года. Уильям Сенкрофт, архиепископ Кентерберийский, Уильям Ллойд, Фрэнсис Тернер, Джон Лейк, Томас Кен, Томас Уайт и Джонатан Трелони были доставлены по приказу короля в Лондонский Тауэр. Общественное мнение было на стороне епископов. Даже нонконформисты, которым декларация была бы выгодна и которые в предыдущие годы сильно пострадали от англиканской церкви, присоединились к поддержке священнослужителей. 3 недели спустя состоялся суд. После ночных дебатов присяжные признали 7 епископов невиновными. Город ликовал. Позже, в том же году, король Яков II потерял престол в результате так называемой «славной революции».
2: След в истории.

0: Циркачи скажут тебе, что труднее всего жонглировать предметами разного веса, когда одни очень легкие, другие очень тяжелые. А ведь именно этим ты занимаешься всю свою жизнь. Жильбер Сесброн, французский писатель.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: 100 нескучных историй. Оливковое деревце. Один монах посадил оливковое деревце и стал молиться: «Господи, пошли моему деревцу дождь». И Господь послал на землю дождь. Деревце напиталось влагой, а монах продолжал молиться: «А теперь, Господь, я прошу согреть его солнышком. Ты же видишь, деревцу нужно тепло». И Господь посылал солнце. Дерево росло, монах продолжал за него молиться: «Боже, пошли, пожалуйста, небольшой мороз, чтобы укрепить корни и ветви». Господь выполнил и эту просьбу. Послал легкие заморозки, и дерево погибло. Монах очень расстроился. Он пошел к другому монаху, чтобы рассказать свою историю и поделиться печалью. «У меня тоже есть оливковое деревце, посмотри-ка», — ответил другой монах. Его дерево прекрасно выросло. «Но я молился по-другому. Я сказал Богу, что Он творец этого дерева и лучше знает, что для него нужно. Я лишь просил Господа позаботиться о нем, и Он, как видишь, делает это». Когда мы о чем-либо просим Бога в молитвах, то мы склонны указывать Ему, что нужно, как нужно делать. Но даже Иисус Христос, будучи святым Божьим Сыном, молился Богу Отцу: «Не моя воля, а Твоя пусть будет». Ведь Бог мудрее нас, а главное, воля Его всегда на благо нам, потому что все Его действия продиктованы исключительно любовью. Давайте будем доверять Богу и не смущаться, если что-то идет не по-нашему. Ведь если мы помолились Ему и рассказали обо всех своих нуждах, переживаниях, заботах, то можем быть уверены, что Господь ответит на все молитвы наилучшим образом.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: сегодня. Христианские чтения на каждый день. Справедливость. А сыны народа твоего говорят: «Неправ путь Господа», тогда как и их путь неправ. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 17 стих. Интересно, что в этом отрывке люди злятся на Бога за его благодать. Бог провозгласил, что если человек был обречен умереть за свои злые дела, то этот человек может быть прощен, если отвернется от своих грехов и начнет ходить Божьими путями. Бог также обещал, что если человек покается, то ни один из прошлых его грехов не упомянется более. Но это расстроило многих людей. Им не нравилось, что Бог так легко прощал грех. Где здесь справедливость? Человек точно должен что-то сделать, чтобы заслужить Божье прощение. Мы многого не знаем о Боге и Его справедливости. Каково будет Его окончательное решение о том человеке, который жил в каком-то отдаленном месте и никогда не слышал о том источнике спасения, который Бог дал нам через Иисуса Христа? Никто не знает. Но когда он будет стоять перед Господом, и мы услышим приговор, который будет вынесен, мы, несомненно, скажем: «Истинные и праведные суды Твои». Книга Откровения, 16 глава, 7 стих. Вместо того, чтобы критиковать Бога, нам нужно учиться у Него. Нам нужно иметь ту же любовь, сострадание и готовность прощать, какую имеет Бог. Как замечательно, что жизнь, полная зла, может быть очищена в одну секунду. Человек может покачать головой и сказать: «Это несправедливо», но Бог ответит: «Мои пути выше ваших путей». Отец, мы так благодарны за эту благодать и милосердие, которое Ты проявил к нам. Прости нам наши прегрешения, как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23.
0: Глоток живой воды.

0: Звякиным.
1: Русские благотворители. Династия Морозовых. Тимофей Савич Морозов – основатель известной русской династии купцов и производителей мануфактуры. Именно с него берет начало благотворительная деятельность семьи Морозовых. С самого начала своего бизнеса Тимофей Савич проявлял заботу о своих работниках. При каждой основанной им мануфактуре были построены школы, училища, больницы и общежития для рабочих. По мере роста капитала росла и благотворительная деятельность семьи Морозовых. Они охотно делились с бедными и нищими, жертвовали большие суммы денег многим обществам и учреждениям. С их помощью, например, был открыт лазарет в Белграде, в Сербии, гинекологическая клиника на Девичьем поле, расширена Преображенская и построена Алексеевская психиатрическая больница в Москве. Жена Тимофея Савича, Мария Федоровна, также была известна своими благотворительными делами и в светском обществе, и в религиозном мире. После смерти мужа она построила в городе Орехово-Зуево богадельню. Так называется благотворительное заведение для содержания нетрудоспособных лиц, престарелых, немощных, инвалидов, коллег и больных. И положила на ее счет 500 тысяч рублей. А это на современные деньги примерно 1 миллиард 700 миллионов рублей, на проценты от которых богадельня и существовала. На ее средства были построены больницы, корпуса, биржи труда в Москве, несколько домов для бедных. Продолжил дело отца и его сын Сава Тимофеевич, который сделал большой вклад в развитие отечественной культуры, взяв, например, на себя все расходы Московского художественного театра. Всего в списке крупнейших московских благотворителей, то есть тех, кто пожертвовал не менее 10 тысяч царских, то есть примерно 35 миллионов современных рублей, представлено 16 человек из династии Морозовых. Благословен добросердечный, кто делится хлебом с бедняком. Книга притчи Соломона, 22 глава, 9 стих.

0: меня.
1: Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Первое послание Петра, 1 глава, 14 и 15 стихи.
2: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

Все бока испробовал, все без толку. Верчусь и не могу уснуть, не нахожу места. Полки не под цвет, крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все, что нужно, я сам.

0: Библейские чтения.
1: Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем призыв, который не все воспринимают как обращенный к нам, но это именно наша траектория жизни. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». Первое послание Петра, 1 глава, с 14 по 16 стихи. Святость – слово не из современного лексикона. Мы слышим о том, что Бог свят, что существует Святой Дух, и даже что есть некоторые особые люди, которых называют святые, но это все из книг, из прошлого, в лучшем случае с церковной кафедры. Что же на самом деле такое святость? Разве призыв, который мы прочитали, может относиться к нам? Апостол Петр пишет свой призыв, основываясь на цитате из закона Моисея. В законе святость в первую очередь понималась как отделенность от ритуально нечистого, от неправильной еды или от прикосновения к мертвому телу. Позже это стало пониматься как принадлежность к особому народу, выделенному Богом из всех народов земли. Хотя уже в Ветхом Завете за внешними предписаниями стоял более глубокий смысл. Израиль должен был отражать в своей жизни характер того, кому принадлежит. И теперь, во времена Нового Завета, когда искупление, то есть освобождение от суеты жизни, доступно всем через пролитую кровь Иисуса Христа, и призыв к святости обращен ко всем. Повеление «Будьте святы» – не завышенная планка для духовных чемпионов, а описание процесса жизни с Богом. Не финишная черта, а направление движения. Вместо выделения особой чистой группы людей или даже особого святого народа, святость теперь понимается как качество сопричастности божественной природе. Бог свят, а через Христа мы становимся Его детьми. Апостол не случайно выбирает именно этот образ – послушные дети. Ребенок не зарабатывает сходство с отцом. Он получает его через родство и через следование примеру жизни отца, находясь рядом с ним. Бог – наш Отец. Поэтому и мы получаем святость от Него и учимся жить от Него. Слово «святой» – это не звание только для некоторых. В Новом Завете это описание тех, кто принадлежит Богу, то есть нас с вами. В этом мире мы не найдем образец нашей жизни даже в самых лучших людях. Образец – это наш Господь. Последуем за Ним и научимся от Него, что значит жить свято. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить о такой теме, как развивать супружество. И мы можем разными путями думать об этом вопросе, мы можем находить разные ответы, но я вам скажу мое мнение, что иногда все, что вам нужно, иногда все, что вам стоит сделать, это просто спросить. Вы можете думать, что вы все знаете друг о друге, и что вы слышали все истории друг друга, но со временем вещи меняются. Жизнь не стоит на месте. Иногда что-то мы не говорим друг другу, потому что не вспомнили, потому что нас не спросили, потому что боялись и много других таких «потому что». Если вы хотите развивать свои отношения, то вам стоит узнавать друг друга лучше. Сегодня или на следующем вашем свидании задайте вашему супругу или супруге этот простой вопрос. «Есть ли что-то, чего я еще не знаю о тебе?» Или вы можете попросить: «Расскажи мне истории из твоей жизни, которую ты никогда раньше не рассказывал мне. О чем-то, что сильно повлияло на тебя, что тебя, может быть, даже изменило». И помните, что супружество состоит не из «самое главное», знаете, такая «одна большая вещь». На самом деле это миллион маленьких мелочей. И всегда выбирайте любовь.
2: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы строите гробницы для пророков и украшаете надгробия праведников. Вы говорите: если бы мы жили во времена наших отцов, мы не были бы повинны в крови пророков. Вы сами свидетельствуете против себя. Вы сыновья тех, кто убивал пророков. Так завершайте то, что начали ваши отцы. Вы змеи и отродье змеины. Не избежать вам осуждения и ада. Слушайте! Я посылаю к вам пророков, мудрецов и учителей. Одних вы убьете и распнете, других будете бичевать в синагогах и гнать из города в город. Так вот, на вас падет кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии, сына Берехии, которого вы убили между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, на это поколение падет кара за все. Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему. Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен и пуст. Говорю вам, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен идущий во имя Господне».
2: Это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Пусть печаль приведет тебя к Богу, в нем всегда утешение найдешь, и волнения свои, и тревогу в бедном сердце ему принесешь, и невзгоды свои, неудачи, и свои все кривые пути, то, о чем все душа твоя плачет, что не смог ты в судьбе обрести. Все к ногам его сложишь покорно, вместе с сердцем разбитым своим, покаянием души непритворным ты предстанешь пред Богом живым. Ты не правым предстанешь, а грешным, и увидишь всю бездну греха, осознаешь, что был ты мятежным, а душа и слепа, и глуха. Не богатым предстанешь, а нищим, позабыв все заслуги свои, и поймешь вдруг, чего же ты ищешь? Вечной, истинной, Божьей любви. Все по вере бывает возможным, осознав новой жизни всю суть и оставив все прошлое в прошлом, ты младенцем отправишься в путь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

человеческий дух всегда стремится ввысь. Вера, любовь.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
3: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Обращение китаянки. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Молодая китаянка рассказала нам свою историю. «Однажды я слушала проповедь, в которой прозвучали такие слова: «Если перевернуть лежащий на земле камень, то можно увидеть, что под ним в темноте прячутся различные насекомые, которые сразу же расползутся, потому что не выносят свет. Так и с сердцем. Если в нем не обитает Иисус, свет миру, то оно находится во тьме, скрывающей различные плохие мысли. Но с того момента, как мы принимаем Иисуса Христа, а вместе с Ним и свет, эти плохие мысли исчезают. Как-то раз, гуляя за городом, я увидела в траве большой камень и вспомнила те слова из проповеди. Я перевернула его. Ящерица, сороконожка и множество мелких насекомых сразу же расползлись во все стороны. Голос внутри меня сказал: «Ты подобна этому камню, гладкому и светлому снаружи, но полному греха внутри». Я поняла, какой лицемеркой была, говоря, что придерживаюсь китайских традиций любви, справедливости и добродетели. Теперь у меня появилось убеждение, что я грешница. Придя домой, я опустилась на колени и помолилась: «Господи, прости мои грехи и помоги мне понять Твое слово». Я встала, сердце учащенно билось. Наконец-то я обрела покой.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: друзья, это Катя. Услышала тут в одном интервью мысль, что большинство людей проживают всю жизнь, не приходя в сознание. Смешно? По-моему, не очень. А потом открыла Библию и в одном только послании Титу увидела, что Бог раз за разом призывает нас жить разумно. То есть призывает к осознанности, как сейчас бы мы сказали. Так что давайте жить разумно, замечая действия Бога вокруг себя, Его подсказки нам. Бог дает и мудрость, и разум. Достаточно Его об этом попросить?
1: Привет, это Сергей из «Заноза» и «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Жизнь для Бога. Прекрасна жизнь, когда посвящена от всей души живому Богу, когда с небесных сфер освящена земная узкая дорога, когда все помыслы и сердце пыл прильнуть лишь ко Христу желают, душа, которую Господь простил, одно лишь имя прославляет. Прекрасна жизнь, доверившись Христу, открытой любви и свету, надежду обретая и мечту, небесной славою согрета. Сокрыта в ней духовная война, где вера в битве побеждает. Плодами добрыми та жизнь полна, и Бог ее благословляет.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 8 июня 1688 года 7 англиканских епископов не побоялись сказать «нет» антиконституционным действиям своего короля, который попытался принять декларацию веротерпимости без одобрения парламентом. Епископы были заключены в Тауэр, но 3 недели спустя были признаны судом невиновными. Весной 1687 года английский король Яков II издал декларацию о веротерпимости, которая снимала ограничения на свободное исповедание религии для католиков и нонконформистов, например, баптистов и пуритан. Король также потребовал, чтобы декларацию читали во всех церквях в течение 2 воскресений подряд. Архиепископ Кентерберийский заявил, что это подорвало бы английскую конституцию, нарушив законы, принятые парламентом по воле короля. К этому мнению присоединились еще 6 епископов. Королевский совет приказал мятежным епископам явиться для слушания их дела в этот день, 8 июня 1688 года. Уильям Сенкрофт, архиепископ Кентерберийский, Уильям Ллойд, Фрэнсис Тернер, Джон Лейк, Томас Кен, Томас Уайт и Джонатан Трелони были доставлены по приказу короля в Лондонский Тауэр. Общественное мнение было на стороне епископов. Даже нонконформисты, которым декларация была бы выгодна и которые в предыдущие годы сильно пострадали от англиканской церкви, присоединились к поддержке священнослужителей. 3 недели спустя состоялся суд. После ночных дебатов присяжные признали 7 епископов невиновными. Город ликовал. Позже, в том же году, король Яков II потерял престол в результате так называемой «славной революции».
3: След в истории.